0: Главная музыка на окружном. Игра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый родитель хоть раз ловил себя на мысли: это мой малыш или сорвавшийся торнадо? Почему у ребенка случилась истерика и как ее остановить? Почему одни дети тихие, а другие часто кричат, плачут и падают на пол? Детские аффекты. О них сегодня я буду говорить с моей гостьей, детским психологом, руководителем школы рядом Ириной Авиловой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Что в научном смысле скрывается за словом «аффект» у ребенка?
3: Аффект – это вообще такая кратковременная, интенсивная эмоциональная реакция, да, которая возникает на сильный раздражитель, которая проявляется в сильном физическом возбуждении, да, и потере самоконтроля поведения, да, непосредственно. Также есть тут и нейробиология, да, считается, что при аффекте лимбическая система, которая отвечает за эмоции, непосредственно там префронтальная кора, она перестает работать в нужном русле, и из-за этого еще возникает тоже такая бурная реакция. И даже серое вещество, которое тоже в префронтальной коре находится, да, если мы возьмем нейробиологию, оно на уровне стресса, оно тоже уменьшается, и, в принципе, те люди, которые и дети испытывают аффект, они так или иначе травмированы в чем-то. И у них этого серого вещества, как правило, оно находится в меньшем объеме, так скажем. Это тоже влияет на саморегуляцию, да, непосредственно поведение.
2: Хорошо звучит, кратковременная потеря самоконтроля. А если представить, как это выглядит в жизни, это же просто, ну, ор, крик, и наши-то лимбические системы начинают вибрировать так, что, господи, как это все пережить? Получается, в общем, такая кратковременная сильная истерика, если мы, да, нервный срыв такой, грубо говоря. Как отличить вот плаксивость, истерику от прям аффективной истерики?
3: Плаксивость, она, скорее всего, не имеет такой патологический характер, да, когда, вот, допустим, ребенок либо взрослый, да, начинает плакать, и если мы в этот момент рядом его поддержим, отзеркалим его эмоции, да, то непосредственно вот эта плаксивость, она пройдет. То есть человек находится в сознании, да, в ясном. То есть он может как-то управлять своим поведением. А аффект – это тогда, когда человек нас, ну, не слышит, не реагирует, да, в этот момент он может нанести себе какие-то физические, да, воздействия неадекватные, другим может причинить боль, кидает, кричит. То есть он, условно говоря, в таком затумненном сознании, да, и он не реагирует на какие-то внешние стимулы.
2: Аффект, получается, это патологическое выражение эмоций?
3: Смотрите, вообще аффекты, их разделяют на три типа. Есть физиологический аффект, это такой аффект, который мы чаще всего встречаем, да, непосредственно, когда идет перенагрузка нервной системы у детей, неудовлетворение каких-то потребностей, да, фрустрируются. Есть также патологический аффект, да, он чаще встречается при каких-то расстройствах, допустим, расстройство аутического спектра, там биполярное аффективное расстройство, любые там дети тоже с какой-то умственной отсталостью, да, у них тоже имеет место быть вот этот патологический аффект. То есть он при расстройствах. И есть еще кумулятивный аффект, он возникает тогда, когда очень длительное время мы свои эмоции не проявляем. Чаще всего он возникает при дезорганизованном типе привязанности, когда ребенок подвергается КПТСР, то есть комплексному психологическому, да, вот такому постоянному давлению, насилию эмоциональному, сексуальному, физическому со стороны взрослого. И также при буллинге он возникает кумулятивный, да, вот этот эффект. Потому что вот если мы вот видим, да, тоже иногда, почему так происходит, вроде бы спокойный ребенок, булили, да, он потом просто может нанести кому-то, ну, очень сильный вред физически, да, этому обидчику, потому что он терпел, да, потом уже психика не выдержала. Вот именно вот кумулятивно он, когда мы аккумулируем что-то долго, копим, и потом какой-то триггер, все, психика не выдерживает, и тогда наши действия становятся, ну, непредсказуемыми. Ребенок может пробить локтем стол, может разбить кулаком стекло или может эту энергию направить на самого обидчика.
2: Правильно ли я поняла, что есть здоровые аффекты, ну, грубо говоря, те, которые про норму, а есть аффекты, которые являются синдромом какого-то либо заболевания, отклонения, либо какой-то уже запущенной нервной ситуации?
3: Да, верно. Ну вот, опять же, физиологический аффект, да, он, в принципе, если при грамотной привязанности, которая выстроена, да, с опорным взрослым, при надежной привязанности, также при удовлетворении основных потребностей он не будет иметь все равно ярко такой выраженный эпизод. То есть это не будет переходить уже как в паттерн какой-то, да, решение каких-то ситуаций, потому что потребности удовлетворяются, эмоции родитель принимает. Ну, опять же, вот этот физиологический эффект, он, в принципе, его нельзя исключить. Вот, ну, вот мы будем дальше говорить при младшем, допустим, возрасте, да, там, когда ребенок маленький, потому что в этом возрасте ребенок, особенно если у низкий порог чувствительности, вот, может быть, вы на своем примере, но я вот даже помню, у меня вот дочка, да, она была тоже такой возбудимый тип нервной системы, и иногда вот этот эффект возникал, когда мы собирались, допустим, на прогулку, оделись, все, и ей вот что-то просто мешало. И вот этот дискомфорт какой-то вот просто сенсорный вызывал у нее аффект. Но она не могла это объяснить, это потом я уже проанализировала, да, когда узнала, поняла, с чем это связано. Понятно, ребенок начинает кричать, истерить. И что ты сделаешь, когда ребенок маленький? Там уровень осознанности низкий, и там очень сложно. Но опять же, всегда что мы можем делать, это быть опорным взрослым. То есть у ребенка самая первая опора – это значимый взрослый, к которому он привязан. Вот если этот значимый взрослый, условно говоря, устойчивый, то тогда аффект с возрастом, он нивелируется, да, и он урон сильной нервной системе не принесет.
2: В каком возрасте начинаются эти аффекты и к какому возрасту они угасают?
3: Да.
2: В норме.
3: Ну вот смотрите, год-два, мы тоже уже, да, вот как я говорила, кризисные все моменты, допустим, 3 года, да, потом 7 лет. Вообще, по идее, к 8 годам, понятно, эти аффекты должны уже, ну, нивелироваться, потому что нервная система становится устойчивой, да, но опять же, все индивидуально. Как реагировал родитель, да, как потребности удовлетворял. Если они сохраняются длительное время, то тогда там уже нужен психиатр.
2: Так, ну мы потом еще углубимся в эту тему, да, когда их подключать, серьезных специалистов. Вот, да, давайте про причины еще эффектов поговорим. Вот сенсорный там, да, триггер, да, какой-то еще. Да, по каким причинам они возникают?
3: Маленький, голодный, устал. Да, допустим, устал. Смотрите, огромный триггер – это шум. Это огромная травма часто у маленьких детей. Это крик любого взрослого, да, особенно вот если мы возьмем грудничка, да, всегда возникает эффект и психологическая травма. Это даже может быть просто звук какой-то сильный, там, дрелью даже работают, да, у ребенка может возникнуть вот травматизация.
2: Да, мне кажется,
3: любому...
2: И так же мы, мне даже кажется, что не, да, только взрослые, смотрите, не только дети, но, да, и взрослые,
3: да, да,
2: могут.
3: Вообще считается в психологии, да, что страх звука, он есть у всех. Если мы сейчас с вами сидим, сейчас что-то, не дай бог, там взорвется, мы с вами сильно испугаемся. Но особенно, конечно, это когда вот младенец. Вот, ну вот низкий порог, да. Далее, если мы идем дальше, получается 3 года, кризисное время, да, ребенок уже требует просто, у него потребность в самостоятельности. И если, понятно, родители ее блокируют, ну, вот эти аффективные вспышки, они ярче проявляются. Далее, значит, в более взрослом возрасте у детей, да, вот, они все связаны с конфликтами в основном, если это касается детского, да, окружения. С конфликтами между детьми и со взрослыми, да, когда они могут договориться. И здесь, опять же, если у ребенка не закрыта вот потребность в границах, если родитель не выставлял, понятно, такой ребенок будет постоянно истерить, у него все будет вызывать фрустрацию. Да, то есть он будет считать, что весь мир для него, да, и вот у таких детей эффекты больше.
2: Типы привязанности. Какую роль играют в этой нашей теме?
3: Да, типы привязанности на самом деле, они огромную роль играют вообще в развитии аффекта у ребенка. Ну, понятно, выделяют у нас несколько типов привязанности, и начнем мы с самого надежного. Да? Надежный тип привязанности – это про что? Это про то, когда мама… Опять же, смотрите, вот привязанность, как правило, ребенок строит с одним человеком в семье. Он выбирает одного, ну, чаще всего это тот, кто больше с ним проводит времени. И понятно, в наших реалиях это чаще всего мама. И вот безопасный тип привязанности – это когда мама, она устойчивая, когда она любые потребности, эмоции ребенка принимает, да, непосредственно, и дает ему возможность их проявить. И тогда ребенок какой делает вывод? Что, в принципе, мир не такой опасный, да, и я могу сам в нем тоже существовать и справиться с какой-то проблемой. И тогда те же аффекты, они не будут иметь такую яркую окраску. Потому что, да, даже если что-то случается, ребенок понимает, что это нормально, что я сейчас сделал. Я могу ошибиться, это нормально, да. Я могу даже проявить свою злость, да, это нормально. И тогда у него вот эти аффекты маловероятно, что будут случаться, но в более взрослом возрасте, да, если мы будем говорить. Какие еще существуют неэффективные, да, деструктивные типы привязанности. Это тревожно-амбивалентная привязанность.
2: Ну, первый, это вы сказали, это эффективный.
3: Да, да, так, это надежно. Теперь мы про деструктивные поговорим. Это, получается, тревожно-амбивалентная привязанность. Это когда мама, она рассогласованно себя ведет, да. Иногда она реагирует спокойно на что-то, иногда ругает. И то есть ребенок в постоянном таком замешательстве. Он не знает, как себя поведет мама, да. И он потом на какие-то триггеры, да, то есть он может не понимать, у него в голове вот эти двойные послания от мамы, и он может вот накопить вот эту негативную энергию, да, и более предрасположенным быть вот в впадании в какой-то типов аффекта, да, в какой-то возрастной период. Дальше, значит, формируется избегающая привязанность, да, здесь получается мать, как правило, такая она холодная, недоступная, да, и она очень часто ребенка может даже, ну, игнорировать, да, и его эмоции, и потребности. И понятно, такой ребенок, он тоже фрустрируется очень часто, да, и подвержен аффектам. И вот сейчас я скажу про самую такую, наверное, страшную, которая, в принципе, и сподвигает к детям к аффекту, да, это дезорганизующая привязанность. Он очень часто формируется при каких-то сильных насильственных травматичных методах от близких. Это что? Сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие. Здесь вот именно ребенок получает такое комплексное, постоянное травмирование КПТСР, да, непосредственно. И здесь вот такие дети, они очень подвержены аффектам, потому что они подвержены и суицидальным мыслям, да, и наклонностям. И они также вот постоянно впадают в эти аффекты. Им сложно справиться, потому что, ну, нету вот этой опоры, да, непосредственно.
2: Я хочу здесь вмешаться и сказать, что часто родители говорят, перекладывают ответственность на этого ребенка, говорят, ну он такой родился, ну что я могу с ним сделать? Но по факту ответственность на родителях, которые не выставляли границы ребенку, он не знает, где можно, где нельзя, нет каких-то определенных рамок, где он бы чувствовал себя уверенно, в безопасности, и, ну, хотя бы они вызывали у него более понятную картину мира.
3: Да. Не устану это повторять, говорю, все дети у нас пограничники, да, у всех у них психика расшатанная, да, и удовлетворение потребностей именно в границах, она должна иметь место быть в семье.
2: Современные дети чаще вот их накрывают, и почему? Есть какая-то, слушайте, статистика?
3: Вот прям такую статистика, она в виде наблюдения, да, но есть какие-то определенные исследования, да, что сейчас дети с 3 до 10 лет, они испытывают больше, да, вот эти, той фрустрации, и у них больше они подвержены аффектам. Ну, конечно, сейчас это вызвано чем? Зависимостью от гаджетов, да, очень часто аффекты бывают у детей в более старшем возрасте.
2: Мы уже говорим о зависимости.
3: Да, то есть мы когда говорим про зависимость, да, тогда там очень мощный аффект идет. Вот. Также это понятно, что наши дети, они перегружаются вот этой всей информацией, да, в данный момент. Также не всех детей обучают каким-то навыкам саморегуляции, да, не все могут контролировать свои эмоции, не все, к сожалению, имеют опорного взрослого. Не все родители дают детям эти опоры, с помощью которых он может регулировать свой аффект, да, то есть если ребенок занят спортом, да, он больше там занимается, вообще чем-то занят, творчество, да, есть в его жизни, тогда, конечно, даже тот же аффект можно перенаправить, и он сам даже может научиться его переправлять, и он, скорее всего, даже не возникнет в такой степени. Вот, ну, основой, я не устану повторять, это, конечно, опорный взрослый, потому что, вот смотрите, если мы даже возьмем самую банальную ситуацию, да, вот идет маленький ребенок с мамой, ребенок споткнулся, упал, ему больно. И как он на эту ситуацию отреагирует, зависит полностью от матери. Если мать такая боязливая, тревожная, она впадет сама в состояние какого-то аффекта, понятно, ребенок это будет воспринимать как угрозу. Он вообще будет воспринимать мир как угрозу. А если мама отреагирует спокойно, да, ему будет так же больно, но он быстрее успокоится. То есть очень важно, какую мы даем реакцию, потому что мы формируем у ребенка безопасность своими реакциями по отношению к нему.
2: Сколько длится средний детский аффект времени? Давайте
3: я
2: обсудим.
3: Я думаю, что вот он не длится где-то больше 15 минут. Да? Он от нескольких там минут до 15 минут, где-то вот так. Если аффект он длится дольше, то это тогда уже про психические какие-то нарушения. Ну, при том еще, если он наблюдается больше 2-3 раз в неделю, да, то есть если это
2: часто.
3: Регулярная, да, основа, то это...
2: Да, вот как раз и давайте поговорим, когда обращаться к специалисту, какому специалисту, что делает этот специалист.
3: Да, ну вот смотрите, маленький ребенок, а очень много маленьких детей уже в будущем, они имеют расстройство аутического спектра. когда они в 2-3 года, они не разговаривают, да, или у них вот эта саморегуляция нарушена. И у них очень частые аффекты. Да. Здесь может быть вот уже подозрение на расстройство аутического спектра. Я считаю, что это вот очень сложно с данной категорией детей, вообще Почему? Даже родителю, потому что у них нет уже критичности, осознанности, плюс еще нет речевого, да, вот этого паттерна поведения. И они очень невменяемые. И вот на самом деле вот у детей данной категории это как бы саморегуляция, она налаживается с возрастом, но не сильно. Но вот когда они маленькие, с ними вот опять же очень сложно. И тут вот самому взрослому нужно быть очень устойчивым, да, вот обращаться за поддержку там к супругу, чтобы кто-то тоже помогал. Ну и к специалистам также, да.
2: Какому специалисту нужно вести ребенка?
3: Ну, к психиатру, ребенка? Чтобы поставили диагноз. Да, невролог, психиатр.
2: Да, а какая там работа проводится?
3: Ну, там тоже проводится своя диагностика, да, непосредственно. Они, если честно, вот никто напрямую вам не может сказать, вот по каким параметрам можно поставить раз, да. Он тоже смотрится в динамике, да. Но обычно это вот самые такие параметры, когда ребенок направлен свою, значит, коммуникацию на себя, да, нету потребности общаться с другими, и вот у него с саморегуляцией проблемы, да, это вот два таких параметра. Но есть еще и особенности. Вот почему такие дети так реагируют? Вот они реально, у них низкий уровень порога к звуку. У них очень. Вот я помню, даже когда работала в гимназии, там ребеночек у нас был с расстройством аутического спектра, он не мог, вот когда звенел звонок, у него уже вот этот аффект мог начаться, да? То есть и у них вот эта еще ритуальность, но более взрослом, да, возрасте, не дай бог, там что-то положили не так, пошло не по его, сразу аффект.
2: Такая точка зрения, ее часто высказывают пожилые люди, говорят о том, что да вы просто разбаловали ребенка своего, он у вас истерит, потому что он, балуете вы его.
3: Ну, здесь, видите, общество, оно, понятно, может неоднозначно реагировать. И здесь самому родителю, да, нужно иметь конструктивные убеждения. Мы же тоже все зависим от социума, мы этого боимся. Особенно вот родители, особенно детей, они все травмированы тем, что социум постоянно это оценивает, осуждает. Потому что не все же знают, вот сейчас мама идет, допустим, с ребенком раз, да, он как-то себя ведет, да, со стороны неадекватно. Но мы сразу это сваливаем на невоспитание. Но иногда это просто нужно быть нам тоже гуманными, да, толерантными.
2: Образованными,
3: да, осознанными. И понимать, что не всегда плохое поведение – это невоспитанность. И если мы будем поддерживать друг друга в социуме, понятно, и те люди, у которых такие дети, им тоже будет комфортнее. Они будут более себя чувствовать комфортно.
2: Да. Ну, тут прозвучала аббревиатура РАС – это расстройство аутистического спектра. Давайте поговорим, о чем помочь в моменте ребенку. Вот происходит эта истерика, что мы чувствуем, что чувствует ребенок, что окружающие, ладно, пусть они сами со своими эмоциями пока разберутся. Да, что делать?
3: Ну, здесь, смотря по ситуации, да, где это, ну, происходит. Самое главное, нужно обезопасить место, в которое этот аффект, чтобы ребенок себе тоже какой-то урон не принес, да, какими-то воздействиями на себя. И здесь очень важно сохранять выдержку. Да, опять же, взрослому. То есть принять это как факт. Даже можно там какое-то убеждение создать в голове, да, какую-то фразу, что я выдерживаю, я принимаю, все нормально, я выдержу. Какими-то словами тоже себе в этот момент помогать для того, чтобы воспринять эту ситуацию. И понятно, здесь мы можем только переждать. Ну, ни в коем случае, понятно, не кричать в этот момент, там не читать какие-то нотации, потому что это неуместно. Все, ребенка накрыло, он на пике, да, пока вот этот пик не снизойдет, он будет там биться в каких-то там истерических своих конвульсиях, да, у каждого это по-своему. И потом уже, когда это все снизойдет, да, нужно наоборот проговорить, я понимаю, как тебе было тяжело, ты злился, там, гневался, и потом уже можно только говорить про какой-то конструктив, да, непосредственно.
2: Если ребенок в том возрасте, когда с ним можно поговорить.
3: А когда нельзя, ну, просто обнять. Поддержать, да, ну, насколько ребенок воспринимает. То есть я говорю, что если ребенок такие эффекты есть, и рядом взрослый, спокойный, он показывает, что, в принципе, это не катастрофа, да, он не икорит это, значит, эффект, он снизойдет. Ну, низкий порог, он чувствительность, и потом ребенок будет проговаривать, да, это все свои какие-то неудобства. А когда маленький, вот хуже всего, когда родитель кричит и не выдерживает вот это, либо игнорирует.
2: А подождите, вот этот вот совет, который дает популярная психология, если у вас ребенок истерит в публичном месте, то есть это концерт для мамы, мама, изолируйте себя, отойдите подальше. Я видела, женщины так делают.
3: Не, ну если это мы возьмем какой-то конфликт в социуме, да, там, в людном месте, то, возможно, да, это и работает, да. Я сейчас больше про дом, да, когда дома.
2: Дома. Случается, да. К какому возрасту аффекты должны пройти?
3: Ну, к 7-8 годам, я считаю, что там они уже такие яркие, не проявляются. Хотя, я говорю, вот физиологический эффект, он у нас всю жизнь может проявляться, да. То есть мы какой-то стресс резко испытали, да, ну, допустим, кто-то погиб, мы в состояние аффекта впадем, да, и это нормально. А вот, ну, чтобы такие какие-то стрессовые моменты, да, выдерживать, но до 7-8 лет он должен уже не такие интенсивные краски иметь, так скажем, да.
2: Угу.
3: И ребенок уже, по идее, потому что нервная система крепнет, да, лобные доли развиваются, самоконтроль улучшается, да, и здесь уже, если ребенок нормотипичный, то, конечно, сильным аффектом нет места.
2: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорим о детских аффектах. После паузы мы расскажем, что делать, если сильная истерика случилась у малыша во время путешествия.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии детский психолог Ирина Авилова. Мы говорим о детских аффектах. Ирина уже рассказала, чем отличаются плохое настроение или истерика от аффекта. А давайте поговорим теперь, я пообещала, да, о путешествиях, да, аффекты в путешествии. Ну, так или иначе, мы все, когда были где-то в поездке, могли наблюдать некие такие не очень приглядные картины. Когда в салоне самолета или в купе поезда или в автобусе, грубо говоря, в закрытом пространстве, ребенок истерит. Это громко, это душераздирающе, это утомительно. Что делать? Как помочь ребенку и себе?
3: Ну, смотрите.
2: Я с позиции родителя сейчас.
3: Да-да-да. Ну, родитель, если он грамотный, да, он хорошо знает своего ребенка. И если ребеночек маленький, да, то понятно, что в день даже поездки он будет какую-то вот психогигиену и физиологию совершать, да? То есть ребенок выспится, то есть он будет накормленный, не будет перевозбуждаться по каким-то, да, признакам, возьмет какие-то для него опоры. Для кого-то это игрушка, да? Для кого-то погремушка, для кого-то соска, да, ну, в зависимости от возраста. Вот, и это тоже будет как вспомогательным моментом. И сам будет, в принципе, если даже случится вот этот эффект, да, вот что мы видим? Вот недавно тоже летала, и ребенок маленький, где-то 2 годика, очень сильно плакала девочка, да, ну вот и плачет, и плачет. Мама, видно, сама очень тревожная. Что она делает? Она постоянно ребенка трясет. То есть, ну, постоянно пыталась укачать, mm-hmm. да, ничего не помогало. Потом она носила ребенка в уборную, да, непосредственно самолета, умывала.
2: Умыть, да.
3: Да. Mm-hmm. И потом меня вот так, ну, как бы порадовала реакция непосредственно стюарта, да, что он сделал. Он просто забрал ребенка с мамой. Потому что наши, вот, знаете, я вот смотрю, это ситуация, мы все мамы. Ну, там все же сидели взрослые женщины. Наверняка у них есть дети, да. Ну, почему такое недовольство? Матери тяжело. То есть видно, что женщина сама, ведь так тревожно, ей еще и неудобно, да, вот это же тоже очень много влияет. И ребенок же это считывает, и она как-то вот быстро пытается вот с этим эффектом справиться, и не получается. И тут еще женщина, да вот он плачет, да когда он замолчит, да что с вашим ребенком, больной, наверное, какой-то, понимаете? Я сижу, я уже стараюсь не вмешиваться, так и хочется сказать, господи, ну вот проявите терпение, мы все взрослые люди, устойчивые, мы можем потерпеть час, что ребенок плачет, ничего с нами не убил, поддержите маму, да? И приходит стюарт, он просто забирает и маму, и ребенка, и берет ребенка, сильно запеленал в какую-то простынку, вроде бы 2 года ребенка, и вот ему запеленал, что, да, и ребенок уснул. То есть у них, видимо, тоже есть какая-то подготовка, я так думаю, у стюартов.
4: Вот да. Это да.
3: Да. И он оказал вот такую помощь маме, да, ребеночка запеленал, успокоил, и не надо было его никак трясти. Она потом вернулась в каком-то, я не знаю, шарфике, ребенок был перемотанный.
4: Как смирительная рубашка.
3: Да, ну спокойно спал, да. И поэтому здесь поможет все в комплексе. Те действия, которые родитель делал до поездки, да, насколько он в ресурсном состоянии здесь и сейчас находится, насколько мы терпимы окружение к этой ситуации.
4: А вот и давайте про
3: оказываем поддержку.
4: Давайте про окружение поговорим более подробно. Вот мы стали свидетелем детского нервного срыва. Кто-то включает спасателя и хочет помочь, либо начинают контактировать с ребенком, либо с мамой. Вообще, как нам себя вести? Помимо того, что да, мы себя должны привести в чувство и не дергаться лишний раз и нервничать.
3: Да, ну смотрите, в каких-то ситуациях, да, можно и помочь. У меня тоже было очень много ситуаций. Видно, дети тоже считывают. Вот, допустим, недавно была такая ситуация тоже в Питере. Я пришла на фотосессию. Фотосессия была на песке. Там песок был. И мы выбрали с моим фотографом эту фотосессию, потому что, ну, я говорю, для меня не актуальны все вот эти елки. Говорю, что потом с этими елками? Зачем мне столько фотографий с елками? Приходит семья, ребеночек видит в студии песок, а его ведут зачем-то в студию, где елка. Дети же любят песок.
4: Очень любят
3: и
4: песок.
3: И ребенок туда, просто в этот песок. Что делает мама? Ты куда? Не надо, уйди. Это не наше. То есть родитель, он даже не понимает потребность. Я подхожу к этому взрослому, вижу, что ребенку сейчас уже начнется сильный эффект. Говорю, слушайте, говорю, это, говорю, наша студия, мы ее сняли, давайте, говорю, я его возьму, пусть он этот песок просто потрогает. В итоге я просто беру ребенка за руку, мы идем в эту студию, он трогает песочек, буквально 3-4 минуты потрогал, все, улыбнулся, мама на меня так посмотрела и ушел, да? То есть здесь, видите, очень много зависит еще от нас, взрослых, как мы реагируем и как откликаются другие, да? В принципе, что такого, да? Ну, ребенок, она же могла спросить, если что, там, разрешение. Но она видит, что, допустим, я же не реагирую, что там, уберите своего ребенка, он, это наша студия, он сюда... И все, он удовлетворил свою потребность и радостно ушел там на фотосессию. А если бы она ему вот так строго бы его оборвала, у него бы случился эффект, не думаю, что он был бы радостный на фотосессии. Думаю, он бы испортил все семейные фотографии.
4: Вопрос-то был, как нам себя вести окружающим, да? Вот вы сказали о том,
3: принимать,
4: что принимать.
3: Да, принимать, да. И тут опять же по ситуации. Вот здесь я как была же посторонний человек, да, мама отвечала, отнесла ответственность за аффект ребенка вроде бы, да? Но я-то вмешалась, потому что я понимала, к чему сейчас это приведет, да? И просто, ну, переключила ребенка на то, что ему нужно, да?
4: Прежде чем мы помогаем другим людям, мы спрашиваем разрешение, можно ли вам помочь?
3: Да, да, потому что иногда, когда лезут, когда не надо, да. Понятно, что если мы явно видим, что, ну, какая-то ситуация, где ты можешь, ну, решить эту ситуацию, да, и ты просто предлагаешь, если родители за, да. А понятно, там, выхватывать ребенка, там, что-то на себя, какую-то ответственность, какие-то советы давать, да. Я тоже думаю, что это не совсем уместно.
4: И не воспитываем мы взрослых людей, то есть маме и папе мы не даем советов непрошенных.
3: Здесь, наоборот, нужно, я говорю, родителю в этом состоянии окружение должно оказать поддержку в простом просто принятии. Ну да, это есть. Родителю сложно, ну да, ребенок так себя ведет, да. Мы просто принимаем это, и если нужно, помогаем, если не нужно.
4: Почему, когда дети остаются с отцом, с папами, ведут себя иначе, и папы, как правило, не сталкиваются с детскими истериками? Это мое личное наблюдение, не знаю, может быть, вы его опровергнете.
3: Нет.
4: Как будто бы дети дожидаются маму, и там во всей красе просто перед мамой.
3: Ну, очень часто, да, вот в большинстве случаев ребенок привязан к кому?
4: Ну, к маме.
3: К маме, да. И очень часто вот эта привязанность, она строится ненадлежащим типом, да? То есть она вот тревожная. То есть сама мама даже непоследовательная. И ребенок поэтому, когда с мамой, он ведет себя хуже. Потому что он понимает даже, как мама может поступить, либо мама что-то там не удовлетворяет. А папа, он вообще всегда более отстраненный и стабильный. И всегда мужчины же не менее эмоциональные, они так остро на что-то, ну, не реагируют. Они это вот именно по факту, как правило, принимают как есть. И поэтому, конечно, ребенок, он чувствует, что, ну, папа же спокойно на это реагирует, и я спокойно на это реагирую. Ну, относительно спокойнее, чем с мамой. А если мама сама впадает в какую-то тревожную фрустрацию, сама там в аффекте, понятно, и ребенок будет вот такой весь.
4: А я думала, может быть, отцов боятся? Слушайте, и контакта вот эмоционального нет с папами, такого крепкого,
3: вот здесь,
4: как с мамой.
3: Наоборот, если я думаю, что ребенок будет... Вот есть такая стратегия неэффективная мам, да? Угу. Они сами не могут справиться с ребенком, а постоянно пугают страхом отца. Вот отец придет и тебе там что-то там сделает. И вот здесь, наоборот, по-другому ребенок тогда будет себя вести, если он будет бояться отца, да? Он просто будет, ну, он даже не будет спокойно себя вести. То есть он все равно потом сорвется даже на маму. То есть здесь немножко про другое, как я это чувствую.
4: Эффект прошел, а мы все еще злые. Что делать с собственными эмоциями? Кстати, не только злость, может быть, а чувство вины, например. Я вот свою историю расскажу. Я даже помню этот свой детский эффект. Это было 1 мая. Мама меня повела на эту демонстрацию. Было пасмурно, было что-то как-то серо, хмуро, холодно. Видимо, рано утром мы проснулись. И вот меня потащили на эту демонстрацию. И после этой... Я так поняла, я маме не дала возможности пройтись в этом шествии. И я устроила. Я просто помню даже, вот как ее трясет, как она... Да, вот я эту сцену прямо помню около нашего подъезда. И она... Об этом мне рассказала уже, когда мы были взрослые, и она, я поняла, что она рассказывает эту ситуацию, пересказывает с чувством вины. Но для меня-то это как бы... Я, кстати, очень люблю 1 мая, для меня это никак не отложилось, но было и было.
3: Ну да, видите, да. Не все же родители, особенно раньше, понимали взаимосвязь, да, вот эту всю, почему это же у ребенка возникло, да?
4: Ну нет, она говорит, да, скорее всего, тебя выбило вот то, что рано встали, то, что ты устала, видите, то, да, что было монотонно, то, что тебе было неинтересно, да, бог знает, сколько этих, да...
3: Ну не объяснили, может быть, да, как-то.
4: Вот. Может, и объясняли, но я уже не воспринимала это. Да, ну вот чувство, что с этими эмоциями нашими делать, чтобы они потом вот не переехали с нами в десятилетия дальше, в будущее?
3: Ну, нужно их пережить просто, да? Допустим, вы имеете в виду именно...
4: Родителям.
3: А, родителям?
4: Да, после этих всех вот этих аффектов детских, когда родитель остался собственными эмоциями, он злился, он ругался, может, нашлепал.
3: Да, но здесь, опять же, да, вот насколько у родителей тоже есть какие-то опоры в переключении, да? Кто-то любит спорт, да? Я пошла в тренажерный зал, да? Там кто-то взял, там порисовал. Да, пошел после этого. Кто-то просто позвонил подруге, да, получил поддержку. Либо с супругом переговорил. Да,
4: то есть, если позаботиться о себе, то не будет остаточных вот этих вот эмоций, которые будут как-то беспокоить?
3: Если мы умеем, да, их проживать, да, для нас конструктивно, то нет. То есть, если меня вот что-то, я чувствую, раздражает, я знаю, куда это сублимировать. Я знаю свои опорные моменты, которые мне помогают. Тогда они нивелируются. Но если я буду, понятно, что это все в себе копить, но это будет у меня потом какое-то расстройство.
4: Как помочь ребенку вернуться в общество после яркой истерики в детском саду, например? Ну вот я уже в перерыве рассказала, да, вам, что один мальчик, когда я его накрывала, уходил в другую комнату, а потом выдыхал там, возвращался, и если его спрашивали, что случилось, он объяснял, это нервы. И как-то все с пониманием, ну да, нервы, у кого не бывает.
3: Здесь самое главное, ну, просто спокойно сказать, да, это случилось, наоборот, поддержать, да, сказать, что в следующий раз, допустим, что ты можешь делать там по-другому, да, чтобы этого не было, чтобы до этого не довели. Вот, ну, с принятием нужно, ну, ни в коем случае там, ну, не ругать за это, да, можно просто проговорить плюсы-минусы этого состояния. И что, какой якорь мог бы помочь тебе, чтобы этого не случилось? Почему это произошло?
4: Уже последний мой вопрос. Какая самопомощь эффективна родителям, если они устали от детских истерик и криков?
3: Ну, здесь смотря какие родители, какой ребенок. То есть, если, допустим, это особенный ребенок, да, с расстройством, как я говорила, аутистического спектра, либо какие-то другие особенности, то здесь, конечно, хорошо помогает группа поддержки. То есть здесь родитель понимает, что это не только у меня такая проблема, но и у других есть такие же проблемы. Они делятся какими-то способами, специалистами, это помогает. Также, конечно, это вот поддержка близких, ну, прежде всего, если есть супруг. Очень важно, чтобы супруг, ну, поддерживал, да, непосредственно тоже какое-то участие принимал, да, в воспитании ребенка.
4: А то бывает же, обнажаются все проблемы, и друг на друга начинают родители сбрасывать ответственность. Это потому, что она в тебя или он в тебя, этот ребенок.
3: Ну, это называется механизмом защиты. То есть я это отрицаю, что это ко мне относится. Психика отрицает, что это не связано со мной, это связано с тобой. Да, я нормальный, и все у меня.
4: А высказывание, например, это ты так воспитала или воспитал, это тоже механизм защиты?
3: Да, конечно.
4: То есть от себя я,
3: ответственность, да.
4: Да,
3: я снимаю, не принимаю, да, отрицаю. Да, это тоже по каким-то тоже корявым механизмам, которые у меня были сформированы. Ну, это любая поддержка касается любого специалиста. Также ребенка же можно обучать этим навыкам саморегуляции. Вот непосредственно у меня каждое занятие психологическое тоже начинается, и вообще в любой группе, что мы вот эти якоря с детьми изучили, да, заземление, они знают, как себе помочь в пике какой-то эмоции, да, я им рисую такую волну, на этой волне находится кораблик, да, и я ей говорю, как вот с этого кораблика скинуть якорь, да, через метафору, то есть мы прям техники с ними изучаем. Также родитель может обучить этим техникам и себя, и ребенка эти якоря сбрасывать, чтобы не доводить состояние до аффекта. Но опять же, самое главное, то, что должен делать родитель, это быть опорным, чтобы ребенок на него мог опираться. И тогда ребенок чувствует безопасно себя в своем мире, и я думаю, что аффектов будут намного меньше, если будут только в более таком младшем возрасте.
4: А можно профилактировать детские нервные срывы? Ну, говорим сейчас о маленьких детях. Вы сказали, поспал, поел, это важно.
3: Да.
4: А как еще?
3: Да. Поспал, поел, да, проявляет эмоции, да, мы их принимаем, да, непосредственно, потому что эмоции — это тоже вот стресс, он как происходит, когда родитель потребность в принятии эмоций и потребностей, да, не компенсирует, да, принимаем, да, непосредственно, обучаем детей этим техникам, и тогда, конечно, они не будут, либо будут в каких-то таких единичных.
4: Мы еще упускаем, мне кажется, тот момент, что ребенку можно объяснить, если мы куда-то с ним идем или где-то мы с ним едем, что он увидит и что его ожидает.
3: Ну, это смотря можно? Какой ребенок. Если ребенок тревожный, да, если мы знаем какие-то особенности ребенка, да, можно заранее ему проговорить, да, что там будет, кто там будет, какие возможные реакции. Можно с более маленькими детьми это проиграть, да, с помощью там куколок даже, да, это все. Как кто взаимодействует. Если есть какие-то вспышки у ребенка, можно тоже создать искусственную ситуацию с помощью там кукольных, да, разных фигурок и поиграть ребенка, у которого аффект, у которого нет аффекта, как он справляется. То есть это все можно тоже заранее сделать.
4: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, с вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о детских аффектах. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама — лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.
4: Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про информатизацию госавтоинспекции. Вообще, технологии фото-видеофиксации играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения в Югре. Активно внедряются и развиваются системы контроля за соблюдением правил дорожного движения. Фото-видеофиксация помогает предотвратить аварийные ситуации, снизить количество нарушений и повысить дисциплину водителей. Именно об этом сегодня поговорим. В гостях заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Евгений Буцилин. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Итак, давайте начнем с цифр и масштабов, что ли сказать, да? Сколько камер фото-видеофиксации на сегодняшний день работают на дорогах Югры и какие именно нарушения они умеют, ну, ловить, что ли, если можно так сказать, да? Только скорость или уже ремни, телефоны, выезд на встречную полосу?
3: Да, я хотел бы немножечко прояснить этот вопрос, что одна камера — это не совсем правильно говорить. Как правило, у нас устанавливаются комплексы фото-видеофиксации, в которые входят камеры, отслеживающие, ну, или пресекающие те или иные нарушения. Вот на сегодняшний день у нас на территории округа 316 таких комплексов, которые включают в себя 748 камер фото-видеофиксации.
2: Класс.
3: На самом деле это очень большое количество, да? Это, как мы знаем, камеры и стационарные, и передвижные, и мобильные. Вот я даже немножко забегу вперед. На данный момент у нас для безопасности дорожного движения, вот пресечения правонарушений и осуществления контроля и надзора за дорожным движением поступили на территорию округа 14 комплексов фото-видеофиксации, которые уже установлены на патрульных автомобилях. Автомобили эти у нас передвигаются и несут на них службу на территории всего округа. Вот, распределены во всех муниципальных необразованиях. При этом, помимо того, что у нас есть на дорогах, сразу я хотел бы уведомить наших граждан города Ханты-Мансийска о том, что у нас буквально с апреля месяца на территории города введен в эксплуатацию закупленный правительством ХМАУ комплекс. Он оснащен искусственным интеллектом, который выявляет нарушения правил остановки и стоянки.
2: И зовут его «Дозор».
3: И зовут его «Дозор 3М», да, по которому очень-очень много идет сейчас разговоров, жалоб, разъяснений, пояснений и тому подобное.
2: Да, конечно, такая умная машина разъезжает по улицам города. Конечно, как теперь в неположенных местах машину поставить? Так.
3: Я бы сразу хотел еще довести такую информацию, что вот комплексы, мобильные комплексы, которые сейчас поступили к нам на вооружение, которые ранее было у нас уже введены в эксплуатацию, они, помимо правонарушений, они еще осуществлены такими программами, которые позволяют выявлять и пресекать из потока транспортных средств угнанные, похищенные, транспортные средства, на которых передвигаются лица, лишенные права управления, транспортные средства, по которым прекращен регистрационный учет, транспортные средства, принадлежащие должников. То есть теперь намного-намного упростилась деятельность по выявлению таких вот правонарушителей. Ну, что касается вида выявляемых правонарушений, то, конечно, за последние уже 5 лет парк комплексов значительно обновился. Ну, из использования уходят старые модели, которые фиксировали раньше только превышение скоростного режима. Ну, их место активно заполняют все новые и новые модели, которые уже оснащены и нейросетью, и искусственным интеллектом. Они уже начинают фиксировать такие правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Проезд на запрещающий сигнал, расположение транспортных средств на проезжей части, передвижение по полосе, выделенной для общественного транспорта. Нарушение правил разговора по телефону, нарушение правил применения ремней, световых приборов. То есть уже весь спектр нарушений, который указан в правилах дорожного движения, уже комплексы начинают
2: выявлять. Это очень хорошо. Давайте теперь вы расскажете нам всем, как все-таки выбирают места для установки камер. Ну, не знаю, может, какой-то список секретный есть, ну, критериев я имею в виду, или принцип, ну, где повесили, пусть там и висит.
3: Нет, на сегодняшний день, конечно, все просто и прозрачно. Размещение комплексов, оно прямо оговорено федеральным законодательством. Самостоятельно его изменить нельзя. Это такие места на дорогах, ну, конечно, как это как я говорил, полоса для движения маршрутных транспортных средств, аварийно-опасные участки дорог, предаварийные, пересечения проезжих частей. На автомобильных дорогах, где установлены весогабаритные специальные технические средства по измерению превышения веса на ось общей массы транспортных средств. Вот, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена остановка, стоянка, на перекрестках. Ну и, конечно же, есть один нюанс еще во всем этом. Это места, определяемые при осуществлении дорожного надзора самими сотрудниками госавтоинспекции. Просто я скажу, это те места, где наиболее часто выявляются и пресекаются правонарушения, которые напрямую влияют на дорожно-транспортные правонарушения.
2: Угу. Давайте теперь немного о штрафах. Какие нарушения чаще всего попадают в объективы камер, например, с начала этого года? Изменилась как-то статистика по сравнению с прошлым годом?
3: Конечно же. Сама статистика, она показывает, что с учетом современных вот этих комплексов, которые размещены у нас на дорогах Югры, водители значительно реже стали нарушать правила дорожного движения. Вы представляете, если вот, ну, допустил нарушение умышленно, неумышленно, проехал на запрещающий сигнал светофора, пришел штраф 1500 рублей, захочет повторно водитель проехать на запрещающий сигнал светофора, где уже штраф предусмотрен до 7500 или лишение права управления на 6 месяцев?
2: Так,
3: я думаю, что нет.
2: Вряд ли, конечно.
3: Да. Ну, конечно же, водители пока не все осознают возможные последствия своих нарушений. У нас на первом месте по пресечению правонарушений и выявления камерами фото-видеофиксации это остается же, конечно, превышение скоростного режима. Буквально за 4 месяца таких нарушений уже зафиксировано более 215 тысяч. На втором месте это проезд на запрещающий сигнал светофора свыше 6500 тысяч. Mm-hmm. Ну и третье место занимает особое тяжелое такое правонарушение – выезд на полосу встречного движения.
2: Давайте теперь поговорим о письмах счастья. Этот вопрос волнует всех, кто получал эти письма. Есть вообще возможность обжаловать штраф с камеры? И в каких случаях это вообще реально сделать?
3: Да, штраф-то обжаловать, конечно, возможно. Сейчас очень много ресурсов, которые позволяют, ну, одним нажатием кнопки, допустим, сразу направить в госавтоинспекцию жалобу. То есть не надо писать, это ничего. Эта кнопка, она размещена на портале государственных услуг, да?
2: Угу.
3: Ну, или если уж человек не может, или по какой-то причине он еще не зарегистрирован на портале, то это можно сделать на бумажном носителе, подписав эту жалобу.
2: Угу.
3: На практике жалуются все.
2: Не вот, знаю,
3: конечно.
2: Я не жалуюсь.
3: Нет, я имею в виду, я не договорил. Большинство людей, все те,
2: кто
3: которым, конечно,
2: письма,
3: да, приходят штрафы уже за повторность, повышенные, где штраф уже свыше 7500 рублей. Много, конечно, что я проехал на разрешающий сигнал, я не выезжал на полосу встречного движения, там машина стояла, я ее объехал. Но человек получает фотографию.
2: И там все четко зафиксировано.
3: Зафиксировано, он видит это. И, ну, некоторые люди считают, что на фотографии непонятно, есть нарушение или нет. Но все мы знаем, что комплексы оснащены, помимо фото-видеофиксации, они еще оснащены видеосъемкой. И вот при рассмотрении жалоб такие видеосъемки, они показывают,
2: четко
3: что человек
2: показывает.
3: Едет, обгоняет, выезжает, перестраивается, красный, зеленый, секунды. Все это хорошо видно. Поэтому стоит ли обжаловать? Ну, конечно, решать только человеку.
2: Ну, то есть, но если действительно уверен, да, в правоте своей, и
3: конечно,
2: техника
3: безусловно
2: тоже может ошибиться, почему
3: есть,
2: нет, да?
3: Да, есть одно «но», я вот перебил, а что, когда выходит, ну, использование транспортное средство, это при продаже, как это показывает практика, то да, здесь, конечно, если предоставлены все имеющиеся документы, в том числе договор купли-продажи, там, либо когда транспортное средство передается кому-то по договору, просто так, и лицо вписано в полис, подтверждает свое управление, то такие постановления отменяются, а тот, кто управлял, на самом деле привлекается к ответственности.
2: А вот таких штрафов с камер есть какая-то сезонность? Ну, не знаю, летом, например, когда классная погода, сухо, все здорово, больше, например, превышений. Или, например, зимой, когда там гололед, снегопад, фиксируется каких-то больше правонарушений, ну, скажем, там, пересечения, стоп-линии и все остальное.
3: Вы знаете, у камер, конечно, нет сезонности. Они стоят на страже у нас круглый год, 24 часа в сутки, без выходных. Ну, конечно же, количество зафиксированных или фиксированных правонарушений возрастает в летний период, особенно когда люди с Ханты-Мансийского округа начинают передвигаться к зонам отдыха, к зонам проведения отпусков. Вот этот поток, который начнется, и он уже начался с конца мая, и будет он более-менее ослаблять только к сентябрю месяцу первый, когда будут возвращаться с детьми, чтобы для их направления в школу, да, с 1 сентября. Ну и следующий поток это уже к концу сентября. Зимой снижается, потому что, ну, как правило, ну, кто, осознавая всю опасность, кто поедет по скользкой дороге быстро. Угу. Или в низкую погоду автомобиль сам по себе не разгонится.
2: Ну да,
3: так.
2: Да. Угу,
3: вот.
2: Угу.
3: Поэтому люди как-то все, водители, граждане наши, вот, участники дорожного движения, они все равно начинают соблюдать. Они уже не надеются на педаль тормоза, что они на нее нажмут и тут же остановятся, как в летний период. Поэтому, конечно же, зимой, с учетом всех критериев и погодных условий.
2: Давайте немного про номера, что ли, да? Квадратных номеров стало сейчас у нас в округе большое количество в связи с тем, что автомобили такие заехали к нам в округ. И немного о тех, кто пытается спрятаться, да, от камер, ну, спрятаться в кавычках, да, те, кто там подложными номерами пользуются или вдруг номера какие-то закрывают каким-то образом. Как вот все-таки госавтоинспекция вычисляет таких хитрецов и насколько четко видны квадратные номера?
3: Ну, сразу по квадратным номерам, да, это они предусмотрены определенным ГОСТом. Современные камеры фото-видеофиксации, ну, не только распознают квадратные, они точно распознают всякие перевернутые номера. Вот, номера установлены наоборот. То есть, ну, разработчики комплексов, они предоставляют сейчас на рынок такие новинки, оснащенные и нейросетью, и искусственными интеллектами, которые даже позволяют распознать скрытые видоизмененные номера.
2: Ого!
3: Такие уже комплексы у нас в настоящее время уже применяются на территории Российской Федерации.
2: То есть нет смысла прятаться? То есть что вы там придумаете, уже все, кто разработчики, уже придумали, да, как с этим бороться?
3: Да, я даже скажу, чтобы на будущее автовладельцы понимали, что за вот эти хитрости с подложными видоизмененными номерами, да, они дают такие последствия, как лишение права управления сроком от года до полутора лет. Вот, ну и вот сразу, вот на территории у нас России создан единый сервис «Паутина», да, который позволяет передавать, накапливать, анализировать полученную информацию о проходящем транспорте и его маршруте. Ну, представляете, да, паутина — это электронная карта с камерами фото-видеофиксации, их у нас там 748. И каждая камера фиксирует любой проезд транспортного средства, любой автомобиль, в том числе и с подложным номером, с видоизмененным. Вот. И такие карты со звуковыми сигналами, они размещены в каждой дежурной части муниципального образования. Ну, сотрудник, видя, слыша сигнал, что на его территории появилась такая машина, он, конечно же, незамедлительно передает наружным нарядам, ДПС, ППС. Они задерживают, привлекают к ответственности. Человек не уходит от ответственности.
2: То есть, получается, очень быстро система теперь работает, и никаким образом, чтобы они не придумывали, а скрыться вообще не получится.
3: Нет. Нет, как показывает практика, все-таки 95% этих транспортных средств задерживаются в первые сутки, когда они даже выезжают.
2: Я хочу сказать, что это отличные новости, потому что чем больше будет таких комплексов, тем меньше будет тех, кто пытается обмануть госавтоинспекцию. Мы говорили сегодня про информатизацию госавтоинспекции. В гостях сегодня был заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Евгений Буцилин. Евгений, спасибо, до свидания.
3: Всего хорошего, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио.
1: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение», целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: сохрани андеграунд.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 12.00.
1: Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый родитель хоть раз ловил себя на мысли: это мой малыш или сорвавшийся торнадо? Почему у ребенка случилась истерика и как ее остановить? Почему одни дети тихие, а другие часто кричат, плачут и падают на пол? Детские аффекты. О них сегодня я буду говорить с моей гостьей, детским психологом, руководителем школы рядом Ириной Авиловой. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте, Рената.
3: Что в научном смысле скрывается за словом «аффект» у ребенка?
4: Аффект – это вообще такая кратковременная, интенсивная эмоциональная реакция, да, которая возникает на сильный раздражитель, которая проявляется в сильном физическом возбуждении, да, и потере самоконтроля поведения, да, непосредственно.

0: Также есть тут и нейробиология, да, считается, что при аффекте лимбическая система, которая отвечает за эмоции, непосредственно там префронтальная кора, она перестает работать в нужном русле, и из-за этого еще возникает тоже такая бурная реакция. И даже серое вещество, которое тоже в префронтальной коре находится, да, если мы возьмем нейробиологию, оно на уровне стресса, оно тоже уменьшается, и в принципе те люди, которые и дети испытывают аффект, они так или иначе травмированы в чем-то. И у них этого серого вещества, как правило, оно находится в меньшем объеме, так скажем. Это тоже влияет на саморегуляцию, да, непосредственно поведение.
1: Хорошо звучит кратковременная потеря самоконтроля. А если представить, как это выглядит в жизни, это же просто, ну, ор, крик, и наши-то лимбические системы начинают вибрировать так, что, господи, как это все пережить? Получается, в общем, такая кратковременная сильная истерика, если мы, да, нервный срыв такой, грубо говоря. Именно. Как отличить вот плаксивость, истерику от прям аффективной истерики?
0: Ну, плаксивость, она, скорее всего, не имеет такой патологический характер, да, когда, вот, допустим, ребенок либо взрослый, да, начинает плакать, и если мы в этот момент рядом его поддержим, отзеркалим его эмоции, да, то непосредственно вот эта плаксивость, она пройдет. То есть человек находится в сознании, да, в ясном. Uh-huh. То есть он может как-то управлять своим поведением. А аффект — это тогда, когда человек нас, ну, не слышит, не реагирует, да, в этот момент он может нанести себе какие-то физические, да, воздействия неадекватные, другим может причинить боль, кидает, кричит, то есть он, условно говоря, в таком затумненном сознании, да, и он не реагирует на какие-то внешние стимулы.
1: Аффект, получается, это патологическое выражение эмоций?
0: Смотрите, вообще аффекты, их разделяют на три типа. Есть физиологический аффект, это такой аффект, который мы чаще всего встречаем, да, непосредственно, когда идет перенагрузка нервной системы у детей, неудовлетворение каких-то потребностей, да, фрустрируются. Есть также патологический аффект, да, он чаще встречается при каких-то расстройствах, допустим, расстройство аутического спектра, там биполярное аффективное расстройство, любые там дети тоже с какой-то умственной отсталостью, да, у них тоже имеет место быть вот этот патологический аффект, то есть он при расстройствах. И есть еще кумулятивный аффект, он возникает тогда, когда очень длительное время мы свои эмоции не проявляем. Чаще всего он возникает при дезорганизованном типе привязанности, когда ребенок подвергается КПТСР, то есть комплексному психологическому, да, вот такому постоянному давлению, насилию эмоциональному, сексуальному, физическому со стороны взрослого. И также при буллинге он возникает кумулятивный, да, вот этот эффект. Потому что вот если мы вот видим, да, тоже иногда, почему так происходит, вроде бы спокойный ребенок, булили, да, он потом просто может нанести кому-то, ну, очень сильный вред физически, да, этому обидчику, потому что он терпел, да, потом уже психика не выдержала. Вот именно вот кумулятивно, он, когда мы аккумулируем что-то долго, копим, и потом какой-то триггер, все, психика не выдерживает, и тогда наши действия становятся, ну, непредсказуемыми. Ребенок может пробить локтем стол, может разбить кулаком стекло или может эту энергию направить на самого обидчика.
1: Правильно ли я поняла, что есть здоровые эффекты, ну, грубо говоря, те, которые про норму, а есть эффекты, которые являются синдромом какого-то либо заболевания, отклонения, либо какой-то уже запущенной нервной ситуации?
0: Да, верно. Ну вот, опять же, физиологический эффект, да, он, в принципе, если при грамотной привязанности, которая выстроена, да, с опорным взрослым, при надежной привязанности, также при удовлетворении основных потребностей, он не будет иметь все равно ярко такой выраженный эпизод. То есть это не будет переходить уже как в паттерн какой-то, да, решение каких-то ситуаций, потому что потребности удовлетворяются, эмоции родитель принимает. Ну, опять же, вот этот физиологический эффект, он, в принципе, его нельзя исключить. Вот, ну, вот мы будем дальше говорить при младшем, допустим, возрасте, да, там, когда ребенок маленький, потому что в этом возрасте ребенок, особенно если у низкий порог чувствительности, вот, может быть, вы на своем примере, но я вот даже помню, у меня вот дочка, да, она была тоже такой возбудимый тип нервной системы, и иногда вот этот эффект возникал, когда мы собирались, допустим, на прогулку, оделись, все, и ей вот что-то просто мешало. И вот этот дискомфорт какой-то вот просто сенсорный вызывал у нее аффект. Но она не могла это объяснить, это потом я уже проанализировала, да, когда узнала, поняла, с чем это связано. Понятно, ребенок начинает кричать, истерить. И что ты сделаешь, когда ребенок маленький? Там уровень осознанности низкий, и там очень сложно. Но опять же, всегда что мы можем делать, это быть опорным взрослым. То есть у ребенка самая первая опора — это значимый взрослый, к которому он привязан. Вот если этот значимый взрослый, условно говоря, устойчивый, то тогда аффект с возрастом, он нивелируется, да, и он урон сильной нервной системе не принесет.
1: В каком возрасте начинаются эти аффекты и к какому возрасту они угасают?
0: Да.
1: В норме.
0: Ну вот смотрите, год, два, мы тоже уже, да, вот как я говорила, кризисные все моменты, допустим, 3 года, да, потом 7 лет. Вообще, по идее, к 8 годам, понятно, эти аффекты должны уже, ну, нивелироваться, потому что нервная система становится устойчивой, да, но опять же, все индивидуально. Как реагировал родитель, да, как потребности удовлетворял. Если они сохраняются длительное время, то тогда там уже нужен психиатр.
1: Так, ну мы потом еще углубимся в эту тему, да, когда их подключать, серьезных специалистов. Вот, да, давайте про причины еще эффектов поговорим. Вот сенсорный там триггер какой-то еще. По каким причинам они возникают?
0: Ребенок маленький, голодный,
1: устал.
0: Да, допустим, устал. Смотрите, огромный триггер – это шум. Это огромная травма часто у маленьких детей. Это крик любого взрослого, да, особенно вот если мы возьмем грудничка, да, всегда возникает эффект и психологическая травма. Это даже может быть просто звук какой-то сильный, там, дрелью даже работают, да, у ребенка может возникнуть вот травматизация.
1: Да, мне кажется,
0: И так же мы,
1: мне даже кажется, что не только взрослые, не только дети, но и взрослые
0: могут. Вообще считается в психологии, да, что страх звука, он есть у всех. Если мы сейчас с вами сидим, сейчас что-то, не дай бог, там взорвется, мы с вами сильно испугаемся. Но особенно, конечно, это когда вот младенец. Вот, ну вот низкий порог, да. Далее, если мы идем дальше, получается 3 года, кризисное время, да, ребенок уже требует просто, у него потребность в самостоятельности. И если, понятно, родители ее блокируют, ну, вот эти аффективные вспышки, они ярче проявляются. Далее, значит, в более взрослом возрасте у детей, да, вот, они все связаны с конфликтами в основном, если это касается детского, да, окружения. С конфликтами между детьми и со взрослыми, да, когда они могут договориться. И здесь, опять же, если у ребенка не закрыта вот потребность в границах, если родитель не выставлял, понятно, такой ребенок будет постоянно истерить, у него все будет вызывать фрустрацию. Да, то есть он будет считать, что весь мир для него, да, и вот у таких детей эффекты больше.
1: Типы привязанности. Какую роль играют в этой нашей теме?
0: Да, типы привязанности на самом деле они огромную роль играют вообще в развитии аффекта у ребенка. Ну, понятно, выделяют у нас несколько типов привязанности, и начнем мы с самого надежного, да? Надежный тип привязанности. Это про что? Это про то, когда мама... Опять же, смотрите, вот привязанность, как правило, ребенок строит с одним человеком в семье. Он выбирает одного, ну, чаще всего это тот, кто больше с ним проводит времени. И понятно, в наших реалиях это чаще всего мама. И вот безопасный тип привязанности – это когда мама, она устойчивая, когда она любые потребности, эмоции ребенка принимает, да, непосредственно, и дает ему возможность их проявить. И тогда ребенок какой делает вывод? Что, в принципе, мир не такой опасный, да, и я могу сам в нем тоже существовать и справиться с какой-то проблемой. И тогда те же аффекты, они не будут иметь такую яркую окраску. Потому что, да, даже если что-то случается, ребенок понимает, что это нормально, что я сейчас сделал. Я могу ошибиться, это нормально, да. Я могу даже проявить свою злость, да, это нормально. И тогда у него вот эти аффекты маловероятно, что будут случаться, но в более взрослом возрасте, да, если мы будем говорить. Какие еще существуют неэффективные, да, деструктивные типы привязанности? Это тревожно-амбивалентная привязанность.
1: Ну, первый-то вы сказали, это эффективный.
0: Да, да, так, это надежно. Теперь мы про деструктивные поговорим. Это, получается, тревожно-амбивалентная привязанность. Это когда мама, она рассогласованно себя ведет, да? Иногда она реагирует спокойно на что-то, иногда ругает. И то есть ребенок в постоянном таком замешательстве. Он не знает, как себя поведет мама, да? И он потом на какие-то триггеры, да, то есть он может не понимать, у него в голове вот эти двойные послания от мамы, и он может вот накопить вот эту негативную энергию, да, и более предрасположенным быть вот впадание в какой-то типов аффекта, да, в какой-то возрастной период. Дальше, значит, формируется избегающая привязанность, да, здесь получается мать, как правило, такая она холодная, недоступная, да, и она очень часто ребенка может даже, ну, игнорировать, да, и его эмоции, и потребности. И понятно, такой ребенок, он тоже фрустрируется очень часто, да, и подвержен аффектам. И вот сейчас я скажу про самую такую, наверное, страшную, которая, в принципе, и сподвигает к детям к аффекту, да, это дезорганизующая тип привязанности. Он очень часто формируется при каких-то сильных насильственных, травматичных методах от близких. Это что? Сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие. Здесь вот именно ребенок получает такую комплексное постоянное травмирование КПТСР, да, непосредственно. И здесь вот такие дети, они очень подвержены аффектам, потому что они подвержены и суицидальным мыслям, да, и наклонностям. И они также вот постоянно впадают в эти аффекты, им сложно справиться, потому что ну, нету вот этой опоры, да, непосредственно.
1: Я хочу здесь вмешаться и сказать, что часто родители говорят, перекладывают ответственность на этого ребенка, говорят, ну он такой родился, ну что я могу с ним сделать? Но по факту ответственность на родителях, которые не выставляли границы ребенку. Он не знает, где можно, где нельзя, нет каких-то определенных рамок, где он бы чувствовал себя уверенно, в безопасности, и ну, хотя бы они вызывали у него более понятную картину мира.
0: Да. Не устану это повторять, говорю, все дети у нас пограничники, да, у всех у них психика расшатанная, да, и удовлетворение потребностей именно в границах, она должна иметь место быть в семье.
1: Современные дети чаще вот их накрывает, и почему? Есть какая-то статистика?
0: Вот прям такую статистика, она в виде наблюдения, да, но есть какие-то определенные исследования, да, что сейчас дети с 3 до 10 лет, они испытывают больше, да, вот этой фрустрации, и у них больше они подвержены аффектам. Ну, конечно, сейчас это вызвано чем? Зависимостью от гаджетов, да, очень часто аффекты бывают у детей в более старшем возрасте.
1: Мы уже говорим о зависимости.
0: Да, то есть мы когда говорим про зависимость, да, тогда там очень мощный аффект идет. Вот. Также это понятно, что наши дети, они перегружаются вот этой всей информацией в данный момент. Также не всех детей обучают каким-то навыкам саморегуляции, да, не все могут контролировать свои эмоции, не все, к сожалению, имеют опорного взрослого. Не все родители дают детям эти опоры, с помощью которых он может регулировать свой аффект, да. То есть если ребенок занят спортом, да, он больше там вообще чем-то занят, творчество, да, есть в его жизни, тогда, конечно, даже тот же аффект можно перенаправить, и он сам даже может научиться его переправлять, и он, скорее всего, даже не возникнет в такой степени. Вот. Ну, основой, я не устану повторять, это, конечно, опорный взрослый. Потому что, вот смотрите, если мы даже возьмем самую банальную ситуацию, да, вот идет маленький ребенок с мамой, а ребенок споткнулся, упал, ему больно. И как он на эту ситуацию отреагирует, зависит полностью от матери. Если мать такая боязливая, тревожная, она впадет сама в состояние какого-то аффекта, понятно, ребенок это будет воспринимать как угрозу. Он вообще будет воспринимать мир как угрозу. А если мама отреагирует спокойно, да, ему будет так же больно, но он быстрее успокоится. То есть очень важно, какую мы даем реакцию, потому что мы формируем у ребенка безопасность своими реакциями по отношению к нему.
1: Сколько длится средний детский аффект времени? Давайте
0: я
1: обсудим.
0: Я думаю, что вот он не длится где-то больше 15 минут. Да? Он от нескольких там, минут до 15 минут, где-то вот так. Если аффект он длится дольше, то это тогда уже про психические какие-то нарушения. Ну, при том еще, если он наблюдается больше 2-3 раз в неделю, да, то есть если это
1: часто.
0: Регулярная, да, основа.
1: Да, вот как раз и давайте поговорим, когда обращаться к специалисту, какому специалисту, что делает этот специалист.
0: Да, ну вот смотрите, маленький ребенок, а очень много маленьких детей уже в будущем, они имеют расстройство аутического спектра. Когда они в 2-3 года, они не разговаривают, да, и у них вот эта саморегуляция нарушена. И у них очень частые аффекты. Да. Здесь может быть вот уже подозрение на расстройство аутического спектра. Я считаю, что это вот очень сложно с данной категорией детей, вообще
1: почему?
0: Даже родителю, потому что у них нет уже критичности, осознанности, плюс еще нет речевого, да, вот этого паттерна поведения. И они очень невменяемые. И вот на самом деле вот у детей данной категории это как бы саморегуляция, она налаживается с возрастом, но не сильно. Но вот когда они маленькие, с ними вот опять же очень сложно. И тут вот самому взрослому нужно быть очень устойчивым, да, вот обращаться за поддержку там, к супругу, чтобы кто-то тоже помогал. Ну и к специалистам также, да.
1: Какому специалисту нужно вести ребенка?
0: Ну, к психиатру, ребенка? Чтобы поставили диагноз. Да, невролог, психиатр.
1: Да, а какая там работа проводится?
0: Ну, там тоже проводится своя диагностика, да, непосредственно. Если честно, вот никто напрямую вам не может сказать, вот по каким параметрам можно поставить раз, да, он тоже смотрится в динамике, да, но обычно это вот самые такие параметры, когда ребенок направлен свою, значит, коммуникацию на себя, да, нету потребности общаться с другими, и вот у него с саморегуляцией проблемы, да, это вот два таких параметра, но есть еще и особенности. Вот почему такие дети так реагируют? Вот они реально, у них низкий уровень порога к звуку, у них очень. Вот я помню даже, когда работала в гимназии, там ребеночек у нас был с расстройством аутического спектра, он он не мог, вот когда звенел звонок, у него уже вот этот аффект мог начаться, да?
1: Угу.
0: То есть и у них вот эта еще ритуальность, ну, в более взрослом, да, возрасте, не дай бог, там, что-то положили не так, пошло не по его, сразу аффект.
1: Такая точка зрения, ее часто высказывают пожилые люди, говорят о том, что да вы просто разбаловали ребенка своего, он у вас истерит, потому что он, балуете вы его.
0: Ну, здесь, видите, общество, оно, понятно, может неоднозначно реагировать. И здесь самому родителю, да, нужно иметь конструктивные убеждения. Мы же тоже все зависим от социума, мы этого боимся. Угу. Особенно вот родители, особенно детей, они все травмированы тем, что социум постоянно это оценивает, осуждает. Потому что не все же знают, вот сейчас мама идет, допустим, с ребенком раз, да, он как-то себя ведет, да, со стороны неадекватно. Но мы сразу это сваливаем на невоспитание. Но иногда это просто нужно быть нам тоже гуманными, да, толерантными.
1: Образованными,
0: да, угу. Осознанными. И понимать, что не всегда плохое поведение – это невоспитанность. И если мы будем поддерживать друг друга в социуме, понятно, и те людям, у которых такие дети, им тоже будет комфортнее. Они угу. будут более себя чувствовать комфортно.
1: Да. Ну, тут прозвучала аббревиатура РАС – это расстройство аутистического спектра. Давайте поговорим, о чем помочь в моменте ребенку. Вот происходит эта истерика, что мы чувствуем, что чувствует ребенок, что окружающие, ладно, пусть они сами со своими эмоциями пока разберутся. Да, что делать?
0: Ну, здесь, смотря по ситуации, да, где это происходит. Самое главное, нужно обезопасить место, в которое этот аффект, чтобы ребенок себе тоже какой-то урон не принес, да, угу. какими-то воздействиями на себя. И здесь очень важно сохранять выдержку. Да, опять же, взрослому. То есть принять это как факт. Даже можно там какое-то убеждение создать в голове, да, какую-то фразу, что я выдерживаю, я принимаю, все нормально, я выдержу. Какими-то словами тоже себе в этот момент помогать для того, чтобы воспринять эту ситуацию. И понятно, здесь мы можем только переждать. Ну, ни в коем случае, понятно, не кричать в этот момент, там не читать какие-то нотации, потому что это неуместно. Все, ребенка накрыло, он на пике, да, пока вот этот пик не снизойдет, он будет там биться в каких-то там истерических своих конвульсиях, да, у каждого это по-своему. И потом уже, когда это все снизойдет, да, нужно наоборот проговорить, я понимаю, как тебе было тяжело, ты злился, там, гневался, и потом уже можно только говорить про какой-то конструктив, да, непосредственно.
1: Если ребенок в том возрасте, когда с ним можно поговорить.
0: А когда да. нельзя, ну, просто обнять. Поддержать, угу. да, ну, насколько ребенок угу. воспринимает. То есть я говорю, что если ребенок, такие аффекты есть, и рядом взрослый, спокойный, он показывает, что, в принципе, это не катастрофа, да, он не икорит, это, значит, аффект, он снизойдет. Ну, низкий порог, он чувствительность, и потом ребенок будет проговаривать, да, это все свои какие-то неудобства. А когда маленький, вот хуже всего, когда родитель кричит, и не выдерживает вот mm-hmm. это, либо игнорирует.
1: А да, подождите, да. вот этот вот совет, который mm-hmm. дает популярная психология, если у вас ребенок истерит в публичном месте, то есть это концерт для мамы. Мама, изолируйте себя, отойдите подальше. Я видела, женщины так делают.
0: Не, ну если это мы возьмем какой-то конфликт в социуме, да, там, mm-hmm. в людном месте, то, возможно, да, это и работает, да. Mm-hmm. Я сейчас больше про дом, да, когда дома mm-hmm.
1: дома.
0: Случается,
1: mm-hmm.
0: да.
1: К какому возрасту аффекты должны пройти?
0: Ну, к 7-8 годам, я считаю, что там они уже такие яркие, не проявляются. Хотя, я говорю, вот физиологический аффект, он у нас всю жизнь может проявляться, да. То есть мы какой-то стресс резко испытали, да, ну, допустим, кто-то погиб, мы в состояние аффекта впадем, да, и это нормально. А вот, ну, чтобы такие какие-то стрессовые моменты, да, выдерживать, но до 7-8 лет он должен уже не такие интенсивные краски иметь, так скажем, да.
1: Угу.
0: И ребенок уже, по идее, потому что нервная система крепнет, да, лобные доли развиваются, самоконтроль улучшается, да, и здесь уже, если ребенок нормотипичный, то, конечно, сильным аффектом нет места.
1: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорим о детских аффектах. После паузы мы расскажем, что делать, если сильная истерика случилась у малыша во время путешествия.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину. родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
5: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошел со характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии детский психолог Ирина Авилова. Мы говорим о детских аффектах. Ирина уже рассказала, чем отличаются плохое настроение или истерика от аффекта. А давайте поговорим теперь, я пообещала, да, о путешествиях. Да, аффекты в путешествии. Ну, так или иначе, мы все, когда были где-то в поездке, могли наблюдать некие такие не очень приглядные картины. Когда в салоне самолета или в купе поезда или в автобусе, грубо говоря, в закрытом пространстве, ребенок истерит. Это громко, это душераздирающе, это утомительно. Что делать? Как помочь ребенку и себе?
0: Ну, смотрите.
1: Я с позиции родителя сейчас.
0: Да-да-да. Ну, родитель, если он грамотный, да, он хорошо знает своего ребенка. И если ребеночек маленький, да, то понятно, что в день даже поездки он будет какую-то вот психогигиену и физиологию совершать, да? То есть ребенок выспится, то есть он будет накормленный, не будет перевозбуждаться по каким-то, да, признакам, возьмет какие-то для него опоры. Для кого-то это игрушка, да, для кого-то погремушка, для кого-то соска, да, ну, в зависимости от возраста. Вот, и это тоже будет как вспомогательным моментом. И сам будет, в принципе, если даже случится вот этот аффект, да, вот что мы видим? Вот недавно тоже летала, и ребенок маленький, где-то 2 годика, очень сильно плакала девочка, да, ну вот и плачет. Мама, видно, сама очень тревожная. Что она делает? Она постоянно ребенка трясет. То есть, ну, постоянно пыталась укачать, mm-hmm. да, ничего не помогало. Потом она носила ребенка в уборную, да, непосредственно с самолета, умывала.
1: Умыть, да.
0: Да. Mm-hmm. И потом меня вот так, ну, как бы порадовала реакция непосредственно Стюарта, да, что он сделал? Он просто забрал ребенка с мамой. Потому что наши, вот, знаете, я вот смотрю, эта ситуация, мы все мамы, ну, там все же сидели взрослые женщины, наверняка у них есть дети, да. Ну, почему такое недовольство? Матери тяжело. То есть видно, что женщина сама, ведь так тревожно, ей еще и неудобно, да, вот это же тоже очень много влияет. И ребенок же это считывает, и она как-то вот быстро пытается вот с этим эффектом справиться, и не получается. И тут еще женщины, да вот он плачет, да когда он замолчит, да что с вашим ребенком, больной, наверное, какой-то, понимаете? Я сижу, я уже стараюсь не вмешиваться, так и хочется сказать, господи, ну вот проявите терпение, мы все взрослые люди, устойчивые, мы можем потерпеть час, что ребенок плачет, ничего с нас не убил, поддержите маму, да? И приходит Стюарт, он просто забирает и маму, и ребенка, и берет ребенка, сильно запеленал в какую-то простынку, вроде бы 2 года ребенка, и вот ему запеленал, что, да, и ребенок уснул. То есть у них, видимо, тоже есть какая-то подготовка, я так думаю, у Стюартов.
1: Вот да. Это да.
0: Да, и он оказал вот такую помощь маме, да, ребеночка запеленал, успокоил, и не надо было его никак трясти. Она потом вернулась в каком-то, я не знаю, шарфике ребенок был перемотанный.
1: Как смирительная спокойно, рубашка.
0: Да, но спокойно спал, да. И поэтому здесь поможет все в комплексе. Угу. Те действия, которые родитель делал до поездки, да, насколько он в ресурсном состоянии здесь и сейчас находится, насколько мы терпимы окружение к этой ситуации.
1: А вот и давайте про
0: оказываем поддержку.
1: Да. Давайте про окружение поговорим более подробно. Вот мы стали свидетелем детского нервного срыва. Кто-то включает спасателя и хочет помочь, либо начинают контактировать с ребенком, либо с мамой. Вообще, как нам себя вести? Помимо того, что да, мы себя должны привести в чувство и не дергаться лишний раз и нервничать.
0: Да, ну смотрите, в каких-то ситуациях, да, можно и помочь. У меня тоже было очень много ситуаций. Видно, дети тоже считывают. Вот, допустим, недавно была такая ситуация тоже в Питере. Я пришла на фотосессию. Фотосессия была на песке. Ну, там песок был. И мы выбрали с моим фотографом эту фотосессию, потому что, ну, я говорю, для меня не актуальны все вот эти елки. Говорю, что потом с этими елками? Зачем есть такая фотография с елками? Приходит семья, ребеночек видит в студии песок, а его ведут зачем-то в студию, где елка. Дети же любят песок.
1: Очень любят
0: и
1: песок.
0: И ребенок
1: дети
0: туда, просто в этот песок. Что делает мама? Ты куда? Не надо, уйди, это не наше. То есть родитель, он даже не понимает потребность. Я подхожу к этому взрослому, вижу, что ребенку сейчас уже начнется сильный аффект. Говорю, слушайте, говорю, это, говорю, наша студия, мы ее сняли, давайте, говорю, я его возьму, пусть он этот песок просто потрогает. В итоге я просто беру ребенка за руку, мы идем в эту студию, он трогает песочек, буквально 3-4 минуты потрогал, все, улыбнулся, мама на меня так посмотрела и ушел, да? То есть здесь, видите, очень много зависит еще от нас, взрослых, как мы реагируем и как откликаются другие, да? В принципе, что такого, да? Ну, ребенок, она же могла спросить, если что, там, разрешение. Но она видит, что, допустим, я же не реагирую, что там, берите своего ребенка. Он, это наша студия, он сюда. И все, он удовлетворил свою потребность и радостно ушел там на фотосессию. А если бы она ему вот так строго бы его оборвала, у него бы случился эффект, не думаю, что он был бы радостный на фотосессии. Думаю, он бы испортил все семейные фотографии.
1: Вопрос-то был, как нам себя вести окружающим, да? Вот вы сказали о том,
0: принимать,
1: что принимать.
0: Да, принимать, да. Mm-hmm. И тут опять же по ситуации. Вот здесь я как была же посторонний человек, да, мама mm-hmm. отвечала, отнесла ответственность за аффект ребенка вроде бы, да. Mm-hmm. Но я-то вмешалась, потому что я понимала, к чему сейчас это приведет, да, и просто, ну, переключила ребенка на то, что ему нужно, да.
1: А прежде чем мы помогаем другим людям, мы спрашиваем разрешение, можно ли вам помочь.
0: Да, да, потому mm-hmm. что иногда, когда mm-hmm. лезут, когда не надо, да. Да. Понятно, что если мы явно видим, что, ну, какая-то ситуация, где ты можешь, ну, решить эту ситуацию, да, и ты просто предлагаешь, если родители за, да. А понятно, там, выхватывать ребенка, там, что-то на себя, какую-то ответственность, какие-то советы давать, да. Я тоже думаю, что это не совсем уместно.
1: И не воспитываем мы взрослых людей,
0: ну, это
1: то
0: понятно.
1: Есть маме
0: это
1: и папе мы не даем,
0: да,
1: советов
0: да.
1: непрошенных.
0: Да, здесь, наоборот, нужно, я говорю, родителю в этом состоянии окружение должно оказать поддержку в простом просто принятии. Ну да, это есть. Родителю сложно, ну да, ребенок так себя ведет, да. Мы просто принимаем это, и если нужно, помогаем, если не нужно.
1: Почему, когда дети остаются с отцом, с папами ведут себя иначе, и папы, как правило, не сталкиваются с детскими истериками? Это мое личное наблюдение, не знаю, может быть, вы его опровергнете.
0: Нет.
1: Как будто бы дети дожидаются маму, и там во всей красе просто перед мамой.
0: Ну, очень часто, да, вот в большинстве случаев ребенок привязан к кому?
1: Ну, к маме.
0: К маме, да. И очень часто вот эта привязанность, она строится ненадлежащим типом, да? То есть она вот тревожная. То есть сама мама даже непоследовательная. И ребенок поэтому, когда с мамой, он ведет себя хуже. Потому что он понимает даже, как мама может поступить, либо мама что-то там не удовлетворяет. А папа, он вообще всегда более отстраненный и стабильный. И всегда мужчины же не менее эмоциональные, они так остро на что-то, ну, не реагируют. Они это вот именно по факту, как правило, принимают как есть. И поэтому, конечно, ребенок, он чувствует, что, ну, папа же спокойно на это реагирует, и я спокойно на это реагирую. Ну, относительно спокойнее, чем с мамой. А если мама сама впадает в какую-то тревожную фрустрацию, сама там в аффекте, понятно, и ребенок будет вот такой весь.
1: А я думала, может быть, отцов боятся? Слушайте, и контакта вот эмоционального нет с папами, такого крепкого,
0: вот здесь,
1: как с мамой.
0: Наоборот, если я думаю, что ребенок будет... Вот есть такая стратегия неэффективная мам, да? Угу. Они сами не могут справиться с ребенком, а постоянно пугают страхом отца. Вот отец придет и тебе там что-то там сделает. И вот здесь, наоборот, по-другому ребенок тогда будет себя вести, если он будет бояться отца, да? Он просто будет, ну, он даже не будет спокойно себя вести. То есть он все равно потом сорвется даже на маму. То есть здесь немножко про другое, как я это чувствую.
1: Эффект прошел, а мы все еще злые. Что делать с собственными эмоциями? Кстати, не только злость, может быть, а чувство вины, например. Я вот свою историю расскажу. Я даже помню этот свой детский эффект. Это было 1 мая. Мама меня повела на эту демонстрацию. Было пасмурно, было что-то как-то серо, хмуро, холодно. Видимо, рано утром мы проснулись. И вот меня потащили на эту демонстрацию. И после этого, я так поняла, я маме не дала возможности пройтись в этом шествии. И я устроила. Я просто помню даже, вот как ее трясет, как она, да, вот я эту сцену прямо помню около нашего подъезда. И она об этом мне рассказала уже, когда мы были взрослые, и она, я поняла, что она рассказывает эту, вот эту ситуацию, пересказывает с чувством вины. Но для меня-то это как бы... Я, кстати, очень люблю 1 мая. Для меня это никак не отложилось, но было и было.
0: Ну да, видите, да. Не все же родители, особенно раньше, понимали взаимосвязь, да, вот эту всю. Угу. Почему это же у ребенка возникло?
1: Да? Ну нет, она говорит, да, скорее всего, тебя выбило вот то, что рано встали, то, что ты устала, ну, вот видите, то, что было монотонно, то, что тебе было неинтересно, да, бог знает, сколько этих, да...
0: Ну, не объяснили, может быть, да, как-то.
1: Вот. Может, и объясняли, но я уже не воспринимала это. Да, ну вот чувствую, что с этими эмоциями нашими делать, чтобы они потом вот не переехали с нами в десятилетия дальше, в будущее?
0: Ну, нужно их пережить просто, да? Допустим, вы имеете в виду именно...
1: Родителям.
0: А, родителям?
1: Да, после этих всех вот этих аффектов детских, когда родитель остался собственными эмоциями, он злился, он ругался, может, нашлепал.
0: Да, но здесь, опять же, да, вот насколько у родителей тоже есть какие-то опоры в переключении, да? Кто-то любит спорт, да? Я пошла в тренажерный зал, да? Там кто-то взял, там порисовал. Да, пошел после этого. Кто-то просто позвонил подруге, да, получил поддержку. Либо с супругом переговорил. Да,
1: то есть, если позаботиться о себе, то не будет остаточных вот этих вот эмоций, думаю, которые будут как-то беспокоить?
0: Если мы умеем, да, их проживать, да, для нас конструктивно, то нет. То есть, если меня вот что-то, я чувствую, раздражает, я знаю, куда это сублимировать. Я знаю свои опорные моменты, которые мне помогают. Тогда они нивелируются. Но если я буду, понятно, что это все в себе копить, но это будет у меня потом какое-то расстройство.
1: Как помочь ребенку вернуться в общество после яркой истерики в детском саду, например? Ну вот я уже в перерыве рассказала, да, вам, что один мальчик, когда его накрывало, уходил в другую комнату, и потом выдыхал там, возвращался, и если его спрашивали, что случилось, он объяснял, это нервы. И как-то все с пониманием, ну да, нервы, у кого не бывает.
0: Здесь самое главное, ну просто спокойно сказать, да, это случилось, наоборот, поддержать, да, сказать, что в следующий раз, допустим, что ты можешь делать там по-другому, да, чтобы этого не было, чтобы до этого не довели. Вот. Ну, с принятием нужно, ну, ни в коем случае там, ну, не ругать за это, да, можно просто проговорить плюсы-минусы этого состояния. И что, какой якорь мог бы помочь тебе, чтобы этого не случилось? Почему это произошло?
1: Уже последний мой вопрос. Какая самопомощь эффективна родителям, если они устали от детских истерик и криков?
0: Ну, здесь смотря какие родители, какой ребенок. То есть, если, допустим, это особенный ребенок, да, с расстройством, как я говорила, аутистического спектра, либо какие-то другие особенности, то здесь, конечно, хорошо помогает группа поддержки. То есть здесь родитель понимает, что это не только у меня такая проблема, но и у других есть такие же проблемы. Они делятся какими-то способами, специалистами, это помогает. Также, конечно, это вот поддержка близких, ну, прежде всего, если есть супруг. Очень важно, чтобы супруг, ну, поддерживал, да, непосредственно тоже какое-то участие принимал, да, в воспитании ребенка.
1: А то бывает же, обнажаются все проблемы, и друг на друга начинают родители сбрасывать ответственность. Это потому, что она в тебя или он в тебя, этот ребенок.
0: Ну, это называется механизмом защиты. То есть я это отрицаю, что это ко мне относится. Психика отрицает, что это не связано со мной, это связано с тобой. Да, я нормальный, и все у меня.
1: А высказывание, например, это ты так воспитала или воспитал, это тоже механизм защиты?
0: Да, конечно.
1: То есть от себя я
0: ответственность, да,
1: да,
0: я
1: снимаю,
0: не принимаю, да, отрицаю. Да, это тоже по каким-то тоже корявым механизмам, которые у меня были сформированы. Ну, это любая поддержка касается любого специалиста. Также ребенка же можно обучать этим навыкам саморегуляции. Вот непосредственно у меня каждое занятие психологическое тоже начинается, и вообще в любой группе, что мы вот эти якоря с детьми изучили, да, заземление, они знают, как себе помочь в пике какой-то эмоции, да, мы прям, я им рисую такую волну, на этой волне находится кораблик, да, и я ей говорю, как вот с этого кораблика скинуть якорь, да, через метафору, то есть мы прям техники с ними изучаем. Также родитель может обучить этим техникам и себя, и ребенка эти якоря сбрасывать, чтобы не доводить состояние до аффекта. Но опять же, самое главное, то, что должен делать родитель, это быть опорным, чтобы ребенок на него мог опираться. И тогда ребенок чувствует безопасно себя в своем мире, и я думаю, что аффектов будут намного меньше, если будут только в более таком младшем возрасте.
1: А можно профилактировать детские нервные срывы? Ну, говорим сейчас о маленьких детях. Ну, вы сказали, поспал, поел, это важно.
0: Да.
1: А как еще?
0: Да. поспал, поел, да, проявляет эмоции, да, мы их принимаем, да, непосредственно, потому что эмоции — это тоже вот стресс, он как происходит, когда родитель потребность в принятии эмоций и потребностей, да, не компенсирует, да, принимаем, да, непосредственно, обучаем детей этим техникам, и тогда, конечно, они не будут, либо будут в каких-то таких единичных.
1: Мы еще упускаем, мне кажется, тот момент, что ребенку можно объяснить, если мы куда-то с ним идем или где-то мы с ним едем, что он увидит и что его ожидает.
0: Ну, это смотря можно? Какой ребенок. Если ребенок тревожный, да, если мы знаем какие-то особенности ребенка, да, можно заранее ему проговорить, да, что там будет, кто там будет, какие возможные реакции. Можно с более маленькими детьми это проиграть, да, с помощью там куколок даже, да, это все. Как кто взаимодействует. Если есть какие-то вспышки у ребенка, можно тоже создать искусственную ситуацию с помощью там кукольных, да, разных фигурок и поиграть ребенка, у которого аффект, у которого нет аффекта, как он справляется. То есть это все можно тоже заранее сделать.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, с вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о детских аффектах. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама? Лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север. В Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про информатизацию госавтоинспекции. Вообще, технологии фото-видеофиксации играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения в Югре. Активно внедряются и развиваются системы контроля за соблюдением правил дорожного движения. Фото-видеофиксация помогает предотвратить аварийные ситуации, снизить количество нарушений и повысить дисциплину водителей. Именно об этом сегодня поговорим. В гостях заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации администрации административных правонарушений в области дорожного движения Евгений Буцилин. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Итак, давайте начнем с цифр и масштабов, что ли сказать, да? Сколько камер фото-видеофиксации на сегодняшний день работает на дорогах Югры и какие именно нарушения они умеют, ну, ловить, что ли, если можно так сказать, да? Только скорость или уже ремни, телефоны, выезд на встречную полосу?
3: Да, я хотел бы немножечко прояснить этот вопрос, что одна камера – это не совсем правильно говорить. Как правило, у нас устанавливаются комплексы фото-видеофиксации, в которые входят камеры, отслеживающие, ну, или пресекающие те или иные нарушения. Вот на сегодняшний день у нас на территории округа 316 таких комплексов, которые включают в себя 748 камер фото-видеофиксации.
2: Класс.
3: То есть, на самом деле, это очень большое количество, да. Это, как мы знаем, камеры и стационарные, и передвижные, и мобильные. Вот я даже немножко забегу вперед. На данный момент у нас для безопасности дорожного движения, вот пресечения правонарушений и осуществления контроля и надзора за дорожным движением поступили на территорию округа 14 комплексов фото-видеофиксации, которые уже установлены на патрульных автомобилях. Автомобили эти у нас передвигаются и несут на них службу на территории всего округа. Вот, распределены во всех муниципальных образованиях. При этом, помимо того, что у нас есть на дорогах, сразу я хотел бы уведомить наших граждан города Ханты-Мансийска о том, что у нас буквально с апреля месяца на территории города введен в эксплуатацию закупленный правительством ХМАУ комплекс. Он оснащен искусственным интеллектом, который выявляет нарушение правил остановки и стоянки.
2: И зовут его «Дозор».
3: И зовут его «Дозор 3М», да, по которому очень-очень много идет сейчас разговоров, жалоб, разъяснений, пояснений и тому подобное.
2: Да, конечно, такая умная машина разъезжает по улицам города. Конечно, как теперь в неположенных местах машину поставить? Так.
3: Я бы сразу хотел еще довести такую информацию, что вот комплексы, мобильные комплексы, которые сейчас поступили к нам на вооружение, которые ранее было у нас уже введены в эксплуатацию, они, помимо правонарушений, они еще осуществлены такими программами, которые позволяют выявлять и пресекать из потока транспортных средств угнанные, похищенные, транспортные средства, на которых передвигаются лица, лишенные права управления, транспортные средства, по которым прекращен регистрационный учет, транспортные средства, принадлежащие должников. То есть теперь намного-намного упростилась деятельность по выявлению таких вот правонарушителей. Ну, что касается вида выявляемых правонарушений, то, конечно, за последние уже 5 лет парк комплексов значительно обновился. Ну, из использования уходят старые модели, которые фиксировали раньше только превышение скоростного режима. Ну, их место активно заполняют все новые и новые модели, которые уже оснащены и нейросетью, и искусственным интеллектом. Они уже начинают фиксировать такие правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Проезд на запрещающий сигнал, расположение транспортных средств на проезжей части, передвижение по полосе, выделенной для общественного транспорта. Нарушение правил разговора по телефону, нарушение правил применения ремней, световых приборов. То есть уже весь спектр нарушений, который указан в правилах дорожного движения, уже комплексы начинают
2: выявлять. Это очень хорошо. Давайте теперь вы расскажете нам всем, как все-таки выбирают места для установки камер. Ну, не знаю, может, какой-то список секретный есть, ну, критериев я имею в виду, или принцип, ну, где повесили, пусть там и висит.
3: Нет, на сегодняшний день, конечно, все просто и прозрачно. Размещение комплексов, оно прямо оговорено федеральным законодательством. Самостоятельно его изменить нельзя. Это такие места на дорогах, ну, конечно, как это, как я говорил, полоса для движения маршрутных транспортных средств. Аварийно-опасные участки дорог, предаварийные, пересечения проезжих частей. На автомобильных дорогах, где установлены весогабаритные специальные технические средства по измерению превышения веса на ось общей массы транспортных средств. Вот, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена остановка, стоянка, на перекрестках. Ну и, конечно же, есть один нюанс еще во всем этом. Это места, определяемые при осуществлении дорожного надзора самими сотрудниками госавтоинспекции. Просто я скажу, это те места, где наиболее часто выявляются и пресекаются правонарушения, которые напрямую влияют на дорожно-транспортные правонарушения.
2: Угу. Давайте теперь немного о штрафах. Какие нарушения чаще всего попадают в объективы камер, ну, например, с начала этого года? Изменилась как-то статистика по сравнению с прошлым годом?
3: Конечно же. Сама статистика, она показывает, что с учетом современных вот этих комплексов, которые размещены у нас на дорогах Югры, водители значительно реже стали нарушать правила дорожного движения. Вы представляете, если вот, ну, допустил нарушение умышленно, неумышленно, проехал на запрещающий сигнал светофора, пришел штраф 1500 рублей, захочет повторно водитель проехать на запрещающий сигнал светофора, где уже штраф предусмотрен, до 7500 или лишение права управления на 6 месяцев?
2: Так,
3: я думаю, что нет.
2: Вряд ли, конечно.
3: Да. Ну, конечно же, водители пока не все осознают возможные последствия своих нарушений. У нас на первом месте по пресечению правонарушений и выявлению камерами фото-видеофиксации это остается же, конечно, превышение скоростного режима. Буквально за 4 месяца таких нарушений уже зафиксировано более 215 тысяч. На втором месте это проезд на запрещающий сигнал светофора свыше 6,5 тысяч. Mm-hmm. Ну и третье место занимает особое тяжелое такое правонарушение – выезд на полосу встречного движения.
2: Давайте теперь поговорим о письмах счастья. Этот вопрос волнует всех, кто получал эти письма. Есть вообще возможность обжаловать штраф с камеры? И в каких случаях это вообще реально сделать?
3: Да, штраф-то обжаловать, конечно, возможно. Сейчас очень много ресурсов, которые позволяют, ну, одним нажатием кнопки, допустим, сразу направить в госавтоинспекцию жалобу. То есть не надо писать, это ничего. Эта кнопка, она размещена на портале государственных услуг, да? Ну, или если уж человек не может, или по какой-то причине он еще не зарегистрирован на портале, то это можно сделать на бумажном носителе, подписав эту жалобу. На практике жалуются все.
2: Не вот, знаю, я
3: конечно.
2: Не жалуюсь.
3: Нет, я имею в виду, я не договорил. Большинство людей, все те,
2: кто
3: которым, конечно,
2: письма.
3: Да, приходят штрафы уже за повторность, повышенные, где штраф уже свыше 7500 рублей. Много, конечно, что я проехал на разрешающий сигнал, я не выезжал на полосу встречного движения, там машина стояла, я ее объехал. Но человек получает фотографию.
2: И там все четко зафиксировано.
3: Зафиксировано, он видит это. И, ну, некоторые люди считают, что на фотографии непонятно, есть нарушение или нет. Но все мы знаем, что комплексы оснащены, помимо фото-видеофиксации, они еще оснащены видеосъемкой. И вот при рассмотрении жалоб такие видеосъемки, они показывают,
2: четко
3: что человек
2: показывает.
3: Едет, обгоняет, выезжает, перестраивается, красный, зеленый, секунды. Все это хорошо видно. Поэтому стоит ли обжаловать? Ну, конечно, решать только человеку.
2: А то есть, если действительно уверен, да, в правоте своей и
3: конечно,
2: техника
3: конечно,
2: тоже может ошибиться, почему
3: есть,
2: нет, да?
3: Да, есть одно «но», я вот перебил, а что когда выходит, ну, использование транспортное средство, это при продаже, как это показывает практика, то да, здесь, конечно, если предоставлены все имеющиеся документы, в том числе договор купли-продажи, там, либо когда транспортное средство передается кому-то по договору, просто так, и лицо вписано в полис, подтверждает свое управление, то такие постановления отменяются, а тот, кто управлял, на самом деле привлекается к ответственности.
2: А вот таких штрафов с камер есть какая-то сезонность? Ну, не знаю, летом, например, когда классная погода, сухо, все здорово, больше, например, превышений. Или, например, зимой, когда там гололед, снегопад, фиксируется каких-то больше правонарушений, ну, скажем, там, пересечения, стоп-линии и все остальное.
3: Вы знаете, у камер, конечно, нет сезонности. Они стоят на страже у нас круглый год, 24 часа в сутки, без выходных. Ну, конечно же, количество зафиксированных или фиксированных правонарушений возрастает в летний период, особенно когда люди с Ханты-Мансийского округа начинают передвигаться зонам отдыха, угу. зонам проведения отпусков. Вот этот поток, который начнется, и он уже начался с конца мая, и будет он более-менее ослаблять только к сентябрю месяцу первый, когда будут возвращаться с детьми, чтобы для их направления в школу, да, с 1 сентября. Ну и следующий поток – это уже к концу сентября. Зимой снижается, потому что, ну, как правило, ну, кто, осознавая всю опасность, кто поедет по скользкой дороге быстро. Угу. Или в низкую погоду автомобиль сам по себе не разгонится.
2: Ну, да,
3: так.
2: Да. Угу.
3: Вот. Поэтому люди как-то все, водители, граждане наши, вот, участники дорожного движения, они все равно начинают соблюдать. Они уже не надеются на педаль тормоза, что они на нее нажмут и тут же остановятся, как в летний период. Поэтому, конечно же, зимой, с учетом всех критериев и погодных условий.
2: Давайте немного про номера, что ли, да? Квадратных номеров стало сейчас у нас в округе большое количество в связи с тем, что автомобили такие заехали к нам в округ. И немного о тех, кто пытается спрятаться, да, от камер, ну, спрятаться в кавычках, да, те, кто там подложными номерами пользуются или вдруг номера какие-то закрывают каким-то образом. Как вот все-таки госавтоинспекция вычисляет таких хитрецов и насколько четко видны квадратные номера?
3: Ну, сразу по квадратные номера, да, это они предусмотрены определенным ГОСТом. Современные камеры фото-видеофиксации, ну, не только распознают квадратные, они точно распознают всякие перевернутые номера. Вот, номера установлены наоборот. То есть, ну, разработчики комплексов, они предоставляют сейчас на рынок такие новинки, оснащенные и нейросетью, и искусственными интеллектами, которые даже позволяют распознать скрытые видоизмененные номера.
2: Ого!
3: Такие уже комплексы у нас в настоящее время уже применяются на территории Российской Федерации.
2: То есть нет смысла прятаться? То есть что вы там придумаете, уже все, кто разработчики, уже придумали, да, как с этим бороться?
3: Да, я даже скажу, чтобы на будущее автовладельцы понимали, что за вот эти хитрости с подложными видоизмененными номерами, да, они дают такие последствия, как лишение права управления сроком от года до полутора лет. Вот. Ну и вот сразу, вот на территории у нас России создан единый сервис «Паутина», да, который позволяет передавать, накапливать, анализировать полученную информацию о проходящем транспорте и его маршруте. Ну, вот представляете, да, паутина – это электронная карта с камерами фото-видеофиксации, их у нас там 748. И каждая камера фиксирует любой проезд транспортного средства, любой автомобиль, в том числе и с подложным номером, с видоизмененным. Вот. И такие карты со звуковыми сигналами, они размещены в каждой дежурной части муниципального образования. Угу. Ну, сотрудник, видя, слыша сигнал, что на его территории появилась такая машина, он, конечно же, незамедлительно передает наружным нарядам, ДПС, ППС. Они задерживают, привлекают к ответственности. Угу. Ну, человек не уходит от ответственности.
2: То есть, получается, очень быстро система теперь работает, и никаким образом, чтобы они не придумывали, а скрыться вообще не получится.
3: Нет. Нет, нет, как показывает практика, все-таки 95% этих транспортных средств задерживаются в первые сутки, когда они даже выезжают.
2: Я хочу сказать, что это отличные новости, потому что чем больше будет таких комплексов, тем меньше будет тех, кто пытается обмануть госавтоинспекцию. Мы говорили сегодня про информатизацию госавтоинспекции. В гостях сегодня был заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Евгений Буцилин. Евгений, спасибо, до свидания.
3: Всего хорошего, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены, все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она

0: бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышье. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что же, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
2: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Обертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
0: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
2: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительства батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего, а когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда, это большевистская пропаганда «Долой войну», «Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую», как еще в 14 году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии. разброд и шатание, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
0: Мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Оберштурмовского
2: восстания. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана, и буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Псковской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
0: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
2: Это очень больная рана.
0: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
2: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом за установление советской власти, то были есть, красными партизанами.
0: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
2: Да, многие, многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови, это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию, жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
0: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
2: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне, потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе уже, предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Айби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это, я когда прочитал вот этот текст.
0: Боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
2: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
0: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно беспрекрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко.
2: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах, на самом деле, эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
0: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
2: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 23-м году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Ну, на самом деле, красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
0: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
2: А это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население, показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
0: И поэтому его расстреляли.
2: Вот, несколько другое.
0: Вот давайте поговорим об этом.
2: Вот дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оргтреста в Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой, работал на Рейх в середине 30-х годов.
0: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
2: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, а это на самом деле, это не было бы, было бы что-то смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 1937 году, попал в тюрьму и наш герой.
0: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
2: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя, потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
0: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про золотую бабу, да, заменилась другой историей про клад.
2: Это из той же, знаете, это одного поля ягоды, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили за целью, значит, усмирение местного населения, значит, уничтожение органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
0: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
2: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
0: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
2: Да.
0: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
2: Он не оговорил никого.
0: Оговаривать, да.
2: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
0: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
2: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть...
0: То, что он не оговорил своего учить...
2: То, да, что он не оговорил никого.
0: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
2: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленине, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Кучу документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
0: Знаете,
2: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Угланова привело к тому, что человек пострадал.
0: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
2: А революция всегда пожирает своих детей, своих людей.
0: Да.
2: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
0: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
2: Вот, я не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
0: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь? в дальнейшем?
2: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
0: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника.
2: Ну, старожилы,
0: Платону Ильичу, да.
2: Старожилы города Ханты-Мансийска знают,
0: если я не ошибаюсь,
2: что,
0: это 60-е годы, возможно.
2: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
0: да,
2: массивная
0: знаю.
2: Такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «Почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
0: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто
2: что,
0: такой.
2: Что, много было влюбленных, много целующихся?
0: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названа его именем?
2: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве, как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопаревых.
0: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
2: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Обертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
0: Эту ответственность мы с него не снимаем.
2: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертышья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть. И, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Игра» в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомолл86.ру».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
7: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый родитель хоть раз ловил себя на мысли: это мой малыш или сорвавшийся торнадо? Почему у ребенка случилась истерика и как ее остановить? Почему одни дети тихие, а другие часто кричат, плачут и падают на пол? Детские аффекты. О них сегодня я буду говорить с моей гостьей, детским психологом, руководителем школы рядом, Ириной Авиловой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Что в научном смысле скрывается за словом «аффект» у ребенка?
3: Аффект – это вообще такая кратковременная, интенсивная эмоциональная реакция, да, которая возникает на сильный раздражитель, которая проявляется в сильном физическом возбуждении, да, и потере самоконтроля поведения, да, непосредственно. Также есть тут и нейробиология, да, считается, что при аффекте лимбическая система, которая отвечает за эмоции, непосредственно там префронтальная кора, она перестает работать в нужном русле, и из-за этого еще возникает тоже такая бурная реакция. И даже серое вещество, которое тоже в префронтальной коре находится, да, если мы возьмем нейробиологию, оно на уровне стресса, оно тоже уменьшается, и, в принципе, те люди, которые и дети испытывают аффект, они так или иначе травмированы в чем-то. И у них этого серого вещества, как правило, оно находится в меньшем объеме, так скажем. Это тоже влияет на саморегуляцию, да, непосредственно поведение.
2: Хорошо звучит, кратковременная потеря самоконтроля. А если представить, как это выглядит в жизни, это же просто, ну, ор, крик, и наши-то лимбические системы начинают вибрировать так, что, господи, как это все пережить? Получается, в общем, такая кратковременная сильная истерика, если мы, да, нервный срыв такой, грубо говоря. Как отличить вот плаксивость, истерику от прям аффективной истерики?
3: Ну, плаксивость, она, скорее всего, не имеет такой патологический характер, да. Когда, вот, допустим, ребенок либо взрослый, да, начинает плакать, и если мы в этот момент рядом его поддержим, отзеркалим его эмоции, да, то непосредственно вот эта плаксивость, она пройдет. То есть человек находится в сознании, да, в ясном. То есть он может как-то управлять своим поведением. А аффект – это тогда, когда человек нас, ну, не слышит, не реагирует, да, в этот момент он может нанести себе какие-то физические, да, воздействия неадекватные, другим может причинить боль, кидает, кричит. То есть он, условно говоря, в таком затумненном сознании, да, и он не реагирует на какие-то внешние стимулы.
2: Аффект, получается, это патологическое выражение эмоций?
3: Смотрите, вообще аффекты, их разделяют на три типа. Есть физиологический аффект, это такой аффект, который мы чаще всего встречаем, да, непосредственно, когда идет перенагрузка нервной системы у детей, неудовлетворение каких-то потребностей, да, фрустрируются. Есть также патологический аффект, да, он чаще встречается при каких-то расстройствах, да, допустим, расстройство аутического спектра, там биполярное аффективное расстройство, любые там дети тоже с какой-то умственной отсталостью, да, у них тоже имеет место быть вот этот патологический аффект. То есть он при расстройствах. И есть еще кумулятивный аффект, он возникает тогда, когда очень длительное время мы свои эмоции не проявляем. Чаще всего он возникает при дезорганизованном типе привязанности, когда ребенок подвергается КПТСР, то есть комплексному психологическому, да, вот такому постоянному давлению, насилию эмоциональному, сексуальному, физическому со стороны взрослого. И также при буллинге он возникает кумулятивный, да, вот этот эффект. Потому что вот если мы вот видим, да, тоже иногда, почему так происходит, вроде бы спокойный ребенок, булили, да, он потом просто может нанести кому-то, ну, очень сильный вред физически, да, этому обидчику, потому что он терпел, да, потом уже психика не выдержала. Вот именно вот кумулятивно, он, когда мы аккумулируем что-то долго, копим.

0: копим, и потом какой-то триггер, все, психика не выдерживает, и тогда наши действия становятся, ну, непредсказуемыми. Ребенок может пробить локтем стол, может разбить кулаком стекло, или может эту энергию направить на самого обидчика.
1: Правильно ли я поняла, что есть здоровые эффекты, ну, грубо говоря, те, которые про норму, а есть эффекты, которые являются синдромом какого-то либо заболевания, отклонения, либо какой-то уже запущенной нервной ситуации?
0: Да, верно. Ну вот, опять же, физиологический эффект, да, он, в принципе, если при грамотной привязанности, которая выстроена, да, с опорным взрослым, при надежной привязанности, также при удовлетворении основных потребностей, он не будет иметь все равно ярко такой выраженный эпизод. То есть это не будет переходить уже как в паттерн какой-то, да, решение каких-то ситуаций, потому что потребность удовлетворяется, эмоции родитель принимает. И, ну, опять же, вот этот физиологический эффект, он, в принципе, его нельзя исключить. Вот, ну, вот мы будем дальше говорить при младшем, допустим, возрасте, да, там, когда ребенок маленький, потому что в этом возрасте ребенок, особенно если у низкий порог чувствительности, вот, может быть, вы на своем примере, но я вот даже помню, у меня вот дочка, да, она была тоже такой возбудимый тип нервной системы, и иногда вот этот эффект возникал, когда мы собирались, допустим, на прогулку, оделись, все, и ей вот что-то просто мешало. И вот этот дискомфорт какой-то вот просто сенсорный вызывал у нее аффект. Но она не могла это объяснить, это потом я уже проанализировала, да, когда узнала, поняла, с чем это связано. Понятно, ребенок начинает кричать, истерить. И что ты сделаешь, когда ребенок маленький? Там уровень осознанности низкий, и там очень сложно. Но опять же, всегда, что мы можем делать, это быть опорным взрослым. То есть у ребенка самая первая опора — это значимый взрослый, к которому он привязан. Вот если этот значимый взрослый, условно говоря, устойчивый, то тогда аффект с возрастом, он нивелируется, да, и он урон сильной нервной системе не принесет.
1: В каком возрасте начинаются эти аффекты и к какому возрасту они угасают? Да. В норме.
0: Ну вот смотрите, год, два, мы тоже уже, да, вот как я говорила, кризисные все моменты, допустим, 3 года, да, потом 7 лет. Вообще, по идее, к 8 годам, понятно, эти аффекты должны уже, ну, нивелироваться, потому что нервная система становится устойчивой, да, но опять же, все индивидуально. Как реагировал родитель, да, как потребности удовлетворял. Если они сохраняются длительное время, то тогда там уже нужен психиатр.
1: Так, ну мы потом еще углубимся в эту тему, да, когда их подключать, серьезных специалистов. Вот, да, давайте про причины еще эффектов поговорим. Вот сенсорный там, да, триггер, да, какой-то, еще да, по каким вот, причинам,
0: ну,
1: они возникают?
0: Ребенок маленький, голодный, устал. Да, допустим, устал. Смотрите, огромный триггер – это шум. Это огромная травма часто у маленьких детей. Это крик любого взрослого, да, особенно вот если мы возьмем грудничка, да, всегда возникает эффект и психологическая травма. Это даже может быть просто звук какой-то сильный, там, дрелью даже работают, да, у ребенка может возникнуть вот травматизация.
1: Мне кажется,
0: любому...
1: И так же мы, мне даже кажется, что не, да, только взрослые, не смотрите, только дети, но, да, и взрослые,
0: да, да,
1: могут.
0: Вообще считается в психологии, да, что страх звука, он есть у всех. Вот если мы сейчас с вами сидим, сейчас что-то, не дай бог, там взорвется, мы с вами сильно испугаемся. Но особенно, конечно, это когда вот младенец. Вот, ну вот низкий порог, да, далее, если мы идем дальше, получается 3 года, кризисное время, да, ребенок уже требует просто, у него потребность в самостоятельности. И если, понятно, родители ее блокируют, ну, вот эти аффективные вспышки, они ярче проявляются. Далее, значит, в более взрослом возрасте у детей, да, вот, они все связаны с конфликтами в основном, если это касается детского, да, окружения. С конфликтами между детьми и со взрослыми, да, когда они могут договориться. И здесь, опять же, если у ребенка не закрыта вот потребность в границах, если родитель не выставлял, понятно, такой ребенок будет постоянно истерить, у него все будет вызывать фрустрацию. Да, то есть он будет считать, что весь мир для него, да, и вот у таких детей эффекты больше.
1: Типы привязанности. Какую роль играют в этой нашей теме?
0: Да, типы привязанности на самом деле, они огромную роль играют вообще в развитии аффекта у ребенка. Ну, понятно, выделяют у нас несколько типов привязанности, и начнем мы с самого надежного. Да? Надежный тип привязанности – это про что? Это про то, когда мама… Опять же, смотрите, вот привязанность, как правило, ребенок строит с одним человеком в семье. Он выбирает одного, ну, чаще всего это тот, кто больше с ним проводит времени. И понятно, в наших реалиях это чаще всего мама. И вот безопасный тип привязанности – это когда мама, она устойчивая, когда она любые потребности, эмоции ребенка принимает, да, непосредственно, и дает ему возможность их проявить. И тогда ребенок какой делает вывод? Что, в принципе, мир не такой опасный, да, и я могу сам в нем тоже существовать и справиться с какой-то проблемой. И тогда те же аффекты, они не будут иметь такую яркую окраску. Потому что, да, даже если что-то случается, ребенок понимает, что это нормально, что я сейчас делаю. Я могу ошибиться, это нормально, да. Я могу даже проявить свою злость, да, это нормально. И тогда у него вот эти аффекты маловероятно, что будут случаться, но в более взрослом возрасте, да, если мы будем говорить. Какие еще существуют неэффективные, да, деструктивные типы привязанности? Это тревожно-амбивалентная привязанность.
1: Ну, первый, это вы сказали, это эффективный.
0: Да, да, так, это надежно. Теперь мы про деструктивные поговорим. Это, получается, тревожно-амбивалентная привязанность. Это когда мама, она рассогласованно себя ведет, да? Иногда она реагирует спокойно на что-то, иногда ругает. И то есть ребенок в постоянном таком замешательстве. Он не знает, как себя поведет мама, да? И он потом на какие-то триггеры, да, то есть он может не понимать, у него в голове вот эти двойные послания от мамы, и он может вот накопить вот эту негативную энергию, да, и более предрасположенным быть вот впадание в какой-то типов аффекта, да, в какой-то возрастной период. Дальше, значит, формируется избегающая привязанность, да, здесь получается мать, как правило, такая она холодная, недоступная, да, и она очень часто ребенка может даже, ну, игнорировать, да, и его эмоции, и потребности. И, понятно, такой ребенок, он тоже фрустрируется очень часто, да, и подвержен аффектам. И вот сейчас я скажу про самую такую, наверное, страшную, которая, в принципе, и сподвигает к детям к аффекту, да, это дезорганизующая привязанность. Он очень часто формируется при каких-то сильных насильственных травматичных методах от близких. Это что? Сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие. Здесь вот именно ребенок получает такое комплексное, постоянное травмирование КПТСР, да, непосредственно. И здесь вот такие дети, они очень подвержены аффектам, потому что они подвержены и суицидальным мыслям, да, и наклонностям. И они также вот постоянно впадают в эти аффекты, им сложно справиться, потому что, ну, нету вот этой опоры, да, непосредственно.
1: Я хочу здесь вмешаться и сказать, что часто родители говорят, перекладывают ответственность на этого ребенка, говорят, ну он такой родился, ну что я могу с ним сделать? Но по факту ответственность на родителях, которые не выставляли границы ребенку. Он не знает, где можно, где нельзя, нет каких-то определенных рамок, где он бы чувствовал себя уверенно, в безопасности, и, ну, хотя бы они вызывали у него более понятную картину мира.
0: Да. Не устану это повторять, говорю, все дети у нас пограничники, да, у всех у них психика расшатанная, да, и удовлетворение потребностей именно в границах, она должна иметь место быть в семье.
1: Современные дети чаще вот их накрывают, и почему? Есть какая-то, слушайте, статистика?
0: Вот прям такую статистика, она в виде наблюдения, да, но есть какие-то определенные исследования, да, что сейчас дети с 3 до 10 лет, они испытывают больше, да, вот эти, той фрустрации, и у них больше они подвержены аффектам. Ну, конечно, сейчас это вызвано чем? Зависимостью от гаджетов, да, очень часто аффекты бывают у детей в более старшем возрасте.
1: Мы уже говорим о зависимости.
0: Да, то есть мы когда говорим про зависимость, да, тогда там очень мощный аффект идет. Вот. Также это понятно, что наши дети, они перегружаются вот этой всей информацией, да, в данный момент. Также не всех детей обучают каким-то навыкам саморегуляции, да, не все могут контролировать свои эмоции, не все, к сожалению, имеют опорного взрослого. Не все родители дают детям эти опоры, с помощью которых он может регулировать свой аффект, да. То есть если ребенок занят спортом, да, он больше там вообще чем-то занят, творчество, да, есть в его жизни, тогда, конечно, даже тот же аффект можно перенаправить, и он сам даже может научиться его переправлять, и он, скорее всего, даже не возникнет в такой степени. Вот. Ну, основой, я не устану повторять, это, конечно, опорный взрослый. Потому что, вот смотрите, если мы даже возьмем самую банальную ситуацию, да, вот идет маленький ребенок с мамой, а ребенок споткнулся, упал, ему больно. И как он на эту ситуацию отреагирует, зависит полностью от матери. Если мать такая боязливая, тревожная, она впадет сама в состояние какого-то аффекта, понятно, ребенок это будет воспринимать как угрозу. Он вообще будет воспринимать мир как угрозу. А если мама отреагирует спокойно, да, ему будет так же больно, но он быстрее успокоится. То есть очень важно, какую мы даем реакцию, потому что мы формируем у ребенка безопасность своими реакциями по отношению к нему.
1: Сколько длится средний детский аффект времени? Давайте
0: обсудим. Я думаю, что вот он не длится где-то больше 15 минут. Да? Он от нескольких там, минут до 15 минут. Где-то вот так. Если аффект он длится дольше, то это тогда уже про психические какие-то нарушения. Ну, mm-hmm. При том еще, если он наблюдается больше 2-3 раз в неделю, да, то есть если это,
1: если это часто.
0: Регулярная, да, mm-hmm. основа. То это...
1: Да, вот как раз и давайте поговорим, когда обращаться к специалисту, какому специалисту, mm-hmm. что делает этот специалист.
0: Да, ну вот смотрите, маленький ребенок, а очень много маленьких детей уже в будущем, они имеют расстройство аутистического спектра. Когда они в 2-3 года, они не разговаривают, да, и у них вот эта саморегуляция нарушена. И у них очень частые аффекты. Да. Здесь может быть вот уже подозрение на расстройство аутического спектра. Я считаю, что это вот очень сложно с данной категорией детей, вообще Почему? Даже родителю, потому что mm-hmm. у них нет уже критичности, осознанности, mm-hmm. плюс еще нету речевого, да, вот mm-hmm. этого паттерна поведения. И они очень невменяемые. И вот на самом деле вот у детей данной категории это как бы саморегуляция, она налаживается с возрастом, но не сильно. Но вот когда они маленькие, с ними вот опять же очень сложно. И тут вот самому взрослому нужно быть очень устойчивым, да, вот обращаться за поддержку там к супругу, чтобы кто-то тоже помогал. Ну и к специалистам также, да.
1: Какому специалисту нужно вести ребенка?
0: Ну, к психиатру, ребенка? Чтобы поставили uh-huh. диагноз. Да, uh-huh. невролог, психиатр. Uh-huh.
1: А какая там работа проводится?
0: Ну, там тоже проводится своя диагностика, да, непосредственно. Они, если честно, вот никто напрямую вам не может сказать, вот по каким параметрам можно поставить раз, да, он mm-hmm. тоже смотрится в динамике, да, но обычно это вот самые такие параметры, когда ребенок направлен свою, значит, коммуникацию на себя, да, нету потребности общаться с другими, и вот у него с саморегуляцией проблемы, да, это вот два таких параметра, но есть еще и особенности, вот почему такие дети так реагируют, вот они реально, у них низкий уровень порога к звуку, у них очень, вот я помню даже, когда работала в гимназии, там ребеночек у нас был с расстройством аутистического спектра, он не мог, вот когда звенел звонок, у него уже вот этот эффект мог начаться, да, угу. то есть и у них вот эта еще ритуальность, ну, более взрослом, да, возрасте, не дай бог, там, что-то положили не так, пошло не по его, сразу эффект.
1: Такая точка зрения, ее часто высказывают пожилые люди, говорят о том, что да вы просто разбаловали ребенка своего, он у вас истерит, потому что он, балуете вы его.
0: Ну, здесь, видите, общество, оно, понятно, может неоднозначно реагировать. И здесь самому родителю, да, нужно иметь конструктивные убеждения. Мы же тоже все зависим от социума, мы этого боимся. Uh-huh. Особенно вот родители, особенно детей, они все травмированы тем, что социум постоянно это оценивает, осуждает. Потому что не все же знают, вот сейчас мама идет, допустим, с ребенком раз, да, он как-то себя ведет, да, со стороны неадекватно. Но мы сразу это сваливаем на невоспитание. Но иногда это просто нужно быть нам тоже гуманными, да, толерантными.
1: Образованными,
0: образованными,
1: в этом
0: смысле. Да, uh-huh. осознанными. И понимать, что не всегда плохое поведение – это невоспитанность. И если мы будем поддерживать друг друга в социуме, понятно, и те людям, у которых такие дети, им тоже будет комфортнее. Они uh-huh. будут более себя чувствовать комфортно.
1: Да. Ну, тут прозвучала аббревиатура РАС – это расстройство аутистического спектра. Да. Давайте поговорим, о чем помочь в моменте ребенку. Вот происходит эта истерика, uh-huh. что мы чувствуем, что чувствует ребенок, что окружающие, ладно, пусть они сами со своими эмоциями uh-huh. пока разберутся. Да, что делать?
0: Ну, здесь, смотря по ситуации, да, где это, ну, происходит. Самое главное – нужно обезопасить место, в которое этот эффект, чтобы ребенок себе тоже какой-то урон не принес, да, uh-huh. какими-то воздействиями на себя. И здесь очень важно сохранять выдержку, да, опять же, взрослому. То есть принять это как факт. Даже можно там какое-то убеждение создать в голове, да, какую-то фразу, что я выдерживаю, я принимаю, все нормально, я выдержу. Какими-то словами тоже себе в этот момент помогать для того, чтобы воспринять эту ситуацию. И понятно, здесь мы можем только переждать. Ну, ни в коем случае, понятно, не кричать в этот момент, там, не читать какие-то нотации, потому что это неуместно. Все, ребенка накрыло, он на пике, да, пока вот этот пик не снизойдет, он будет там биться в каких-то там истерических своих конвульсиях, да, у каждого это по-своему. И потом уже, когда это все снизойдет, да, нужно наоборот проговорить. Я понимаю, как тебе было тяжело, ты злился, там, гневался. И потом уже можно только говорить про какой-то конструктив, да, непосредственно.
1: Если ребенок в том возрасте, когда с ним можно поговорить.
0: А когда да. нельзя, ну, просто обнять. Поддержать, да, угу. ну, насколько ребенок угу. воспринимает. То есть я говорю, что если ребенок, такие эффекты есть, и рядом взрослый, спокойный, он показывает, что, в принципе, это не катастрофа, да, он не икорит это, значит, эффект, он снизойдет, но низкий порог, он чувствительность, и потом ребенок будет проговаривать, да, это все свои какие-то неудобства. А когда маленький, вот хуже всего, когда родитель кричит, и не выдерживает вот mm-hmm. это, либо игнорирует.
1: А подождите, вот этот вот совет, который mm-hmm. дает популярная психология, если у вас ребенок истерит в публичном месте, то есть это концерт для мамы, мама, изолируйте себя, отойдите подальше. Я видела, женщины так делают.
0: Не, ну если это мы возьмем какой-то конфликт в социуме, да, там, mm-hmm. в людном месте, то, возможно, да, это и работает, да. Mm-hmm. Я сейчас больше про дом, да, когда дома.
1: Mm-hmm. Дома. Mm-hmm. Да. К какому возрасту аффекты должны пройти?
0: Ну, к 7-8 годам, я считаю, что там они уже такие яркие, не проявляются. Хотя, я говорю, вот физиологический аффект, он у нас всю жизнь может проявляться, да. То есть мы какой-то стресс резко испытали, да, ну, допустим, кто-то погиб, мы в состояние аффекта впадем, да, это нормально. А вот, ну, чтобы такие какие-то стрессовые моменты, да, выдерживать, но до 7-8 лет он должен уже не такие интенсивные краски иметь, так скажем, да. Uh-huh. И ребенок уже, по идее, потому что нервная система крепнет, да, лобные доли развиваются, самоконтроль улучшается, да, и здесь уже, если ребенок нормотипичный, то, конечно, сильным аффектом нет места.
1: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорим о детских аффектах. После паузы мы расскажем, что делать, если сильная истерика случилась у малыша во время путешествия.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии детский психолог Ирина Авилова. Мы говорим о детских аффектах. Ирина уже рассказала, чем отличаются плохое настроение или истерика от аффекта. А давайте поговорим теперь, я пообещала, да, о путешествиях, да, аффекты в путешествии. Ну, так или иначе, мы все, когда были где-то в поездке, могли наблюдать некие такие не очень приглядные картины. Когда в салоне самолета или в купе поезда или в автобусе, грубо говоря, в закрытом пространстве, ребенок истерит. Это громко, это душераздирающе, это утомительно. Что делать? Как помочь ребенку и себе?
0: Ну, смотрите.
1: Я с позиции родителя сейчас.
0: Да-да-да. Ну, родитель, если он грамотный, да, он хорошо знает своего ребенка. И если ребеночек маленький, да, то понятно, что в день даже поездки он будет какую-то вот психогигиену и физиологию совершать, да? То есть ребенок выспится, то есть он будет накормленный, не будет перевозбуждаться по каким-то, да, признакам, возьмет какие-то для него опоры. Для кого-то это игрушка, да? Для кого-то погремушка, для кого-то соска, да, ну, в зависимости от возраста. Вот, и это тоже будет как вспомогательным моментом. И сам будет, в принципе, если даже случится вот этот аффект, да, вот что мы видим? Вот недавно тоже летала, и ребенок маленький, где-то 2 годика, очень сильно плакала девочка, да, ну вот и плачет, и плачет. Мама, видно, сама очень тревожная. Что она делает? Она постоянно ребенка трясет. То есть, ну, постоянно пыталась укачать, mm-hmm. да, ничего не помогало. Потом она носила ребенка в уборную, да, непосредственно самолета, умывала.
1: Умыть, да.
0: Да. Mm-hmm. И потом меня вот так, ну, как бы порадовала реакция непосредственно Стюарта, да, что он сделал. Он просто забрал ребенка с мамой. Потому что наши, вот, знаете, я вот смотрю, это ситуация, мы все мамы. Ну, там все сидели взрослые женщины. Наверняка у них есть дети, да. Ну, почему такое недовольство? Матери тяжело. То есть видно, что женщина сама, ведь так тревожно, ей еще и неудобно, да, вот это же тоже очень много влияет. И ребенок же это считывает, и она как-то вот быстро пытается вот с этим эффектом справиться, и не получается. И тут еще женщина, да вот он плачет, да когда он замолчит, да что с вашим ребенком, больной, наверное, какой-то, понимаете? Я сижу, я уже стараюсь не вмешиваться, так и хочется сказать, господи, ну вот проявите терпение, мы все взрослые люди, устойчивые, мы можем потерпеть час, что ребенок плачет, ничего с нами не убил, поддержите маму, да? И приходит Стюарт, он просто забирает и маму, и ребенка, и берет ребенка, сильно запеленал в какую-то простынку, вроде бы 2 года ребенка, и вот он запеленал, что, да, и ребенок уснул. То есть у них, видимо, тоже есть какая-то подготовка, я так думаю, у Стюартов.
4: Вот да. Это да.
0: Да. И он оказал вот такую помощь маме, да, ребеночка запеленал, успокоил, и не надо было его никак трясти. Она потом вернулась в каком-то, я не знаю, шарфике ребенок был перемотанный.
4: Как смирительная рубашка.
0: Да, но спокойно спал, да. И поэтому здесь поможет все в комплексе. Угу. Те действия, которые родитель делал до поездки, да, насколько он в ресурсном состоянии здесь и сейчас находится, насколько мы терпимы окружение к этой ситуации.
1: А вот и давайте про
0: оказываем поддержку.
1: Да. Давайте да. про окружение поговорим более подробно. Вот мы стали свидетелем детского нервного срыва. Кто-то включает спасателя и хочет помочь, либо начинают контактировать с ребенком, либо с мамой. Вообще, как нам себя вести? Помимо того, что да, мы себя должны привести в чувство и не дергаться лишний раз и нервничать.
0: Да, ну смотрите, в каких-то ситуациях, да, можно и помочь. У меня тоже было очень много ситуаций. Видно, дети тоже считывают. Вот, допустим, недавно была такая ситуация тоже в Питере. Я пришла на фотосессию. Фотосессия была на песке. Там песок был. И мы выбрали с моим фотографом эту фотосессию, потому что, ну, я говорю, для меня не актуальны все вот эти елки. Говорю, что потом с этими елками? Зачем мне столько фотографий с елками? Приходит семья, ребеночек видит в студии песок, а его ведут зачем-то в студию, где елка. Дети же любят песок.
1: Очень любят
0: и
1: песок.
0: И ребенок туда, просто в этот песок. Что делает мама? Ты куда? Не надо, уйди. Это не наше. То есть родитель, он даже не понимает потребность. Я подхожу к этому взрослому, вижу, что ребенку сейчас уже начнется сильный эффект. Говорю, слушайте, говорю, это, говорю, наша студия, мы ее сняли, давайте, говорю, я его возьму, пусть он этот песок просто потрогает. В итоге я просто беру ребенка за руку, мы идем в эту студию, он трогает песочек, буквально 3-4 минуты потрогал, все, улыбнулся, мама на меня так посмотрела и ушел, да? То есть здесь, видите, очень много зависит еще от нас, взрослых, как мы реагируем и как откликаются другие, да? В принципе, что такого, да? Ну, ребенок, она же могла спросить, если что, там, разрешение. Но она видит, что, допустим, я же не реагирую, что там, берите своего ребенка, он, это наша студия, он сюда... И все, он удовлетворил свою потребность и радостно ушел там на фотосессию. А если бы она ему вот так строго бы его оборвала, у него бы случился эффект, не думаю, что он был бы радостный на фотосессии. Думаю, он бы испортил все семейные фотографии.
1: Вопрос-то был, как нам себя вести окружающим, да? Вот вы сказали о том,
0: принимать,
1: что принимать.
0: Да, принимать, да. Угу. И тут опять же по ситуации. Вот здесь я как была же посторонний человек, да, мама угу. отвечала, отнесла ответственность за аффект ребенка вроде бы, да? Но я-то вмешалась, потому что я понимала, к чему сейчас это приведет, да? И просто, ну, переключила ребенка на то, что ему нужно, да?
1: А, прежде чем мы помогаем другим людям, мы спрашиваем разрешение, можно ли вам помочь?
0: Да, да, потому угу. что иногда, когда лезут, когда не надо, да. Понятно, что если мы явно видим, что, ну, какая-то ситуация, где ты можешь, ну, решить эту ситуацию, да, и ты просто предлагаешь, если родители за, да. А понятно, там, выхватывать ребенка, там, что-то на себя, какую-то ответственность, какие-то советы давать, да. Я тоже думаю, что это не совсем уместно.
1: И не воспитываем мы взрослых людей, то есть маме и папе мы не даем советов непрошенных.
0: Здесь, наоборот, нужно, я говорю, родителю в этом состоянии окружение должно оказать поддержку в простом просто принятии. Ну да, это есть. родителю сложно, ну да, ребенок так себя ведет, да. Мы просто принимаем это, и если нужно, помогаем, если не нужно...
1: Почему, когда дети остаются с отцом, с папами, ведут себя иначе, и папы, как правило, не сталкиваются с детскими истериками? Это мое личное наблюдение, не знаю, может быть, вы его опровергнете.
0: Нет.
1: Как будто бы дети дожидаются маму, и там во всей красе просто перед мамой.
0: Ну, очень часто, да, вот в большинстве случаев ребенок привязан к кому?
1: Ну, к маме.
0: К маме, да. И очень часто вот эта привязанность, она строится ненадлежащим типом, да? То есть она вот тревожная. То есть сама мама даже непоследовательная. И ребенок поэтому, когда с мамой, он ведет себя хуже. Потому что он понимает даже, как мама может поступить, либо мама что-то там не удовлетворяет. А папа, он вообще всегда более отстраненный и стабильный. И всегда мужчины же не менее эмоциональные, они так остро на что-то не реагируют. Они это вот именно по факту, как правило, принимают как есть. И поэтому, конечно, ребенок, он чувствует, что ну папа же спокойно на это реагирует, и я спокойно на это реагирую. Ну, относительно спокойнее, чем с мамой. А если мама сама впадает в какую-то тревожную фрустрацию, сама там в аффекте, понятно, и ребенок будет вот такой весь.
1: А я просто думала, может быть, отцов боятся? Слушайте, и контакта вот, эмоционального нет с папами, такого крепкого,
0: вот здесь,
1: как с мамой.
0: Наоборот, если я думаю, что ребенок будет... Вот есть такая стратегия неэффективная мам, да? Угу. Они сами не могут справиться с ребенком, а постоянно пугают страхом отца. Вот отец придет и тебе там что-то там сделает. И вот здесь, наоборот, по-другому ребенок тогда будет себя вести, если он будет бояться отца, да? Он просто будет, ну, он даже не будет спокойно себя вести. То есть он все равно потом сорвется даже на маму. То есть здесь немножко про другое, как я это чувствую.
1: Эффект прошел, а мы все еще злые. Что делать с собственными эмоциями? Кстати, не только злость, может быть, а чувство вины, например. Я вот свою историю расскажу. Я даже помню этот свой детский эффект. Это было 1 мая. Мама меня повела на эту демонстрацию. Было пасмурно, было что-то как-то серо, хмуро, холодно. Видимо, рано утром мы проснулись. И вот меня потащили на эту демонстрацию. И после этого, я так поняла, я маме не дала возможности пройтись в этом шествии. И я устроила. Я просто помню даже, вот как ее трясет, как она... Да, вот я эту сцену прямо помню около нашего подъезда. И она... Об этом мне рассказала уже, когда мы были взрослые, и она, я поняла, что она рассказывает эту ситуацию, пересказывает с чувством вины. Но для меня-то это как бы... Я, кстати, очень люблю 1 мая, для меня это никак не отложилось, но было и было.
0: Ну да, видите, да. Не все же родители, особенно раньше, понимали взаимосвязь, да, вот эту всю, почему это же у ребенка возникло, да?
1: Ну нет, она говорит, да, скорее всего, тебя выбило вот то, что рано встали, то, что ты устала, видите, то, да, что было монотонно, то, что тебе было неинтересно, да, бог знает, сколько этих, да...
0: Ну не объяснили, может быть, да, как-то.
1: Вот. Может, и объясняли, но я уже не воспринимала это. Да, ну вот чувство, что с этими эмоциями нашими делать, чтобы они потом вот не переехали с нами в десятилетия дальше, в будущее?
0: Ну, нужно их пережить просто, да? Допустим, вы имеете в виду именно...
1: Родителям.
0: А, родителям?
1: Да, после этих всех вот этих аффектов детских, когда родитель остался собственными эмоциями, он злился, он ругался, может, нашлепал.
0: Да, но здесь, опять же, да, вот насколько у родителей тоже есть какие-то опоры в переключении, да? Кто-то любит спорт, да? Я пошла в тренажерный зал, да? Там кто-то взял, там порисовал. Да, пошел после этого. Кто-то просто позвонил подруге, да, получил поддержку, либо с супругом переговорил. Да,
1: то есть, если позаботиться о себе, то не будет остаточных вот этих вот эмоций, которые будут как-то беспокоить?
0: Если мы умеем, да, их проживать, да, для нас конструктивно, то нет. То есть, если меня вот что-то, я чувствую, раздражает, то я знаю, куда это сублимировать. Я знаю свои опорные моменты, которые мне помогают. Тогда они нивелируются. Но если я буду, понятно, что это все в себе копить, но это будет у меня потом какое-то расстройство.
1: Как помочь ребенку вернуться в общество после яркой истерики в детском саду, например? Ну вот я уже в перерыве рассказала, да, вам, что один мальчик, когда я его накрывала, уходил в другую комнату, а потом выдыхал там, возвращался, и если вы спрашивали, что случилось, он объяснял, это нервы. И как-то все с пониманием, ну да, нервы, у кого не бывает.
0: Здесь самое главное, ну, просто спокойно сказать, да, это случилось, наоборот, поддержать, да, сказать, что в следующий раз, допустим, что ты можешь делать там по-другому, да, чтобы этого не было, чтобы до этого не довели. Вот, ну, с принятием нужно, ну, ни в коем случае там, ну, не ругать за это, да, можно просто проговорить плюсы-минусы этого состояния. Угу. И что, какой якорь мог бы помочь тебе, чтобы этого не случилось? Почему это произошло?
1: Уже последний мой вопрос. Какая самопомощь эффективна родителям, если они устали от детских истерик и криков?
0: Ну, здесь смотря какие родители, какой ребенок. То есть, если, допустим, это особенный ребенок, да, с расстройством, как я говорила, аутистического спектра, либо какие-то другие особенности, то здесь, конечно, хорошо помогает группа поддержки. То есть здесь родитель понимает, что это не только у меня такая проблема, но и у других есть такие же проблемы. Они делятся какими-то способами, специалистами, это помогает. Также, конечно, это вот поддержка близких, ну, прежде всего, если есть супруг. Очень важно, чтобы супруг, ну, поддерживал, да, непосредственно тоже какое-то участие принимал, да, в воспитании ребенка.
1: А то бывает же, обнажаются все проблемы, и друг на друга начинают родители сбрасывать ответственность. Это потому, что она в тебя или он в тебя, этот ребенок.
0: Ну, это называется механизмом защиты. То есть я это отрицаю, что это ко мне относится. Психика отрицает, что это не связано со мной, это связано с тобой. Да, я нормальный, и все у меня.
1: А высказывание, например, это ты так воспитала или воспитал, это тоже механизм защиты?
0: Да, конечно.
1: То есть от себя я
0: ответственность, да, я
1: снимаю,
0: не принимаю, да, угу. Отрицаю. Да, это тоже по каким-то тоже корявым механизмам, угу, которые у меня были сформированы. Ну, это любая поддержка касается любого специалиста. Также ребенка же можно обучать этим навыкам саморегуляции. Вот непосредственно у меня каждое занятие психологическое тоже начинается и вообще в любой группе, что мы вот эти якоря с детьми изучили, да, заземление, они знают, как себе помочь в пике какой-то эмоции, да, я им рисую такую волну, на этой волне находится кораблик, да, и я ей говорю, как вот с этого кораблика скинуть якорь, да, через метафору, то есть мы прям техники с ними изучаем. Также родитель может обучить этим техникам и себя, и ребенка эти якоря сбрасывать, чтобы не доводить состояние до аффекта. Но опять же, самое главное, то, что должен делать родитель, это быть опорным, чтобы ребенок на него мог опираться. И тогда ребенок чувствует безопасно себя в своем мире, и я думаю, что аффектов будут намного меньше, если будут только в более таком младшем возрасте.
1: А можно профилактировать детские нервные срывы? Ну, говорим сейчас о маленьких детях. Ну, вы сказали, поспал, поел, это важно.
0: Да.
1: А как еще?
0: Да. Поспал, поел, да, проявляет эмоции, да, мы их принимаем, да, непосредственно, потому что эмоции — это тоже вот стресс, он как происходит, когда родитель потребность в принятии эмоций и потребностей, да, не компенсирует, да, принимаем, да, непосредственно, обучаем детей этим техникам, и тогда, конечно, они не будут, либо будут в каких-то таких единичных.
1: Мы еще упускаем, мне кажется, тот момент, что ребенку можно объяснить, если мы куда-то с ним идем или где-то мы с ним едем, что он увидит и что его ожидает.
0: Ну, это смотря какой ребенок. Если ребенок тревожный, да, если мы знаем какие-то особенности ребенка, да, можно заранее ему проговорить, да, что там будет, кто там будет, какие возможные реакции. Можно с более маленькими детьми это проиграть, да, с помощью там куколок даже, да, это все. Как кто взаимодействует. Если есть какие-то вспышки у ребенка, можно тоже создать искусственную ситуацию с помощью там кукольных, да, разных фигурок и поиграть ребенка, у которого аффект, у которого нет аффекта, как он справляется. То есть это все можно тоже заранее сделать.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, с вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о детских аффектах. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
12: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про информатизацию госавтоинспекции. Вообще, технологии фото-видеофиксации играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения в Югре. Активно внедряются и развиваются системы контроля за соблюдением правил дорожного движения. Фото-видеофиксация помогает предотвратить аварийные ситуации, снизить количество нарушений и повысить дисциплину водителей. Именно об этом сегодня поговорим. В гостях заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации администрации административных правонарушений в области дорожного движения Евгений Буцилин. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Итак, давайте начнем с цифр и масштабов, что ли сказать, да? Сколько камер фото-видеофиксации на сегодняшний день работают на дорогах Югры и какие именно нарушения они умеют, ну, ловить, что ли, если можно так сказать, да? Только скорость или уже ремни, телефоны, выезд на встречную полосу?
3: Да, я хотел бы немножечко прояснить этот вопрос, что одна камера — это не совсем правильно говорить. Как правило, у нас устанавливаются комплексы фото-видеофиксации, в которые входят камеры, отслеживающие, ну, или пресекающие те или иные нарушения. Вот на сегодняшний день у нас на территории округа 316 таких комплексов, которые включают в себя 748 камер фото-видеофиксации.
2: Класс.
3: То есть, на самом деле, это очень большое количество, да. Это, как мы знаем, камеры и стационарные, и передвижные, и мобильные. Вот я даже немножко забегу вперед. На данный момент у нас для безопасности дорожного движения, вот пресечения правонарушений и осуществления контроля и надзора за дорожным движением поступили на территорию округа 14 комплексов фото-видеофиксации, которые уже установлены на патрульных автомобилях. Автомобили эти у нас передвигаются и несут на них службу на территории всего округа. Вот, распределены во всех муниципальных образованиях. При этом, помимо того, что у нас есть на дорогах, сразу я хотел бы уведомить наших граждан города Ханты-Мансийска о том, что у нас буквально с апреля месяца на территории города введен в эксплуатацию, закупленный правительством ХМАУ, комплекс. Он оснащен искусственным интеллектом, который выявляет нарушение правил остановки и стоянки.
2: И зовут его «Дозор».
3: И зовут его «Дозор 3М», да, по которому очень-очень много идет сейчас разговоров, жалоб, разъяснений, пояснений и тому подобное.
2: Да, конечно, такая умная машина разъезжает по улицам города. Конечно, как теперь в неположенных местах машину поставить? Так.
3: Я бы сразу хотел еще довести такую информацию, что вот комплексы, мобильные комплексы, которые сейчас поступили к нам на вооружение, которые ранее было у нас уже введены в эксплуатацию, они, помимо правонарушений, они еще осуществлены такими программами, которые позволяют выявлять и пресекать из потока транспортных средств угнанные, похищенные транспортные средства, на которых передвигаются лица, лишенные права управления, транспортные средства, по которым прекращен регистрационный учет, транспортные средства, принадлежащие должников. То есть теперь намного-намного упростилась деятельность по выявлению таких вот правонарушителей. Ну, что касается вида выявляемых правонарушений, то, конечно, за последние уже 5 лет парк комплексов значительно обновился. Ну, из использования уходят старые модели, которые фиксировали раньше только превышение скоростного режима. Ну, их место активно заполняют все новые и новые модели, которые уже оснащены и нейросетью, и искусственным интеллектом. Они уже начинают фиксировать такие правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Проезд на запрещающий сигнал, расположение транспортных средств на проезжей части, передвижение по полосе, выделенной для общественного транспорта, нарушение правил разговора по телефону, нарушение правил применения ремней, световых приборов. То есть уже весь спектр нарушений, который указан в правилах дорожного движения, уже комплексы начинают
2: выявлять. Это очень хорошо. Давайте теперь вы расскажете нам всем, как все-таки выбирают места для установки камер. Ну, не знаю, может, какой-то список секретный есть, ну, критериев я имею в виду, или принцип, ну, где повесили, пусть там и висит.
3: Нет, на сегодняшний день, конечно, все просто и прозрачно. Размещение комплексов, оно прямо оговорено федеральным законодательством, самостоятельно его изменить нельзя. Это такие места на дорогах, ну, конечно, как это, как я говорил, полоса для движения маршрутных транспортных средств, аварийно-опасные участки дорог, предаварийные, пересечения проезжих частей. На автомобильных дорогах, где установлены весогабаритные специальные технические средства по измерению превышения веса на ось общей массы транспортных средств. Вот, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена остановка, стоянка, на перекрестках. Ну и, конечно же, есть один нюанс еще во всем этом. Это места, определяемые при осуществлении дорожного надзора самими сотрудниками госавтоинспекции. Просто я скажу, это те места, где наиболее часто выявляются и пресекаются правонарушения, которые напрямую влияют на дорожно-транспортные правонарушения.
2: Угу. Давайте теперь немного о штрафах. Какие нарушения чаще всего попадают в объективы камер, и, ну, например, с начала этого года? Изменилась как-то статистика по сравнению с прошлым годом?
3: Конечно же. Сама статистика, она показывает, что с учетом современных вот этих комплексов, которые размещены у нас на дорогах Югры, водители значительно реже стали нарушать правила дорожного движения. Вы представляете, если вот, ну, допустил нарушение умышленно, неумышленно, проехал на запрещающий сигнал светофора, пришел штраф 1500 рублей. Захочет повторно водитель проехать на запрещающий сигнал светофора, где уже штраф предусмотрен, до 7500 или лишение права управления на 6 месяцев?
2: Так,
3: я думаю, что нет.
2: Вряд ли, конечно.
3: Да. Ну, конечно же, водители пока не все осознают возможные последствия своих нарушений. У нас на первом месте по пресечению правонарушений и выявления камерами фото-видеофиксации, это остается же, конечно, превышение скоростного режима. Буквально за 4 месяца таких нарушений уже зафиксировано более 215 тысяч. На втором месте это проезд на запрещающий сигнал светофора свыше 6500 тысяч. Ну и третье место занимает особое тяжелое такое правонарушение – выезд на полосу встречного движения.
2: Давайте теперь поговорим о письмах счастья. Этот вопрос волнует всех, кто получал эти письма. Есть вообще возможность обжаловать штраф с камеры? И в каких случаях это вообще реально сделать?
3: Да, штраф-то обжаловать, конечно, возможно. Сейчас очень много ресурсов, которые позволяют, ну, одним нажатием кнопки, допустим, сразу направить в госавтоинспекцию жалобу. То есть не надо писать, это ничего. Эта кнопка, она размещена на портале государственных услуг, да? Ну, или если уж человек не может, или по какой-то причине он еще не зарегистрирован на портале, то это можно сделать на бумажном носителе, подписав эту жалобу. На практике жалуются все.
2: Не вот, знаю,
3: конечно.
2: Я не жалуюсь.
3: Нет, я имею в виду, я не договорил. Большинство людей, все те, которым, конечно, да, приходят штрафы уже за повторность, повышенные, где штраф уже свыше 7500 рублей. Много, конечно, что я проехал на разрешающий сигнал, я не выезжал на полосу встречного движения, там машина стояла, я ее объехал. Но человек получает фотографию.
2: И там все четко зафиксировано.
3: Зафиксировано, он видит это. И, ну, некоторые люди считают, что на фотографии непонятно, есть нарушение или нет. Но все мы знаем, что комплексы оснащены, помимо фото-видеофиксации, они еще оснащены видеосъемкой. И вот при рассмотрении жалоб такие видеосъемки, они показывают,
2: четко,
3: что человек
2: показывает,
3: едет, обгоняет, выезжает, перестраивается, красный, зеленый, секунды. Все это хорошо видно. Поэтому стоит ли обжаловать? Ну, конечно, решать только человеку.
2: А то есть, но если действительно уверен, да, в правоте своей, и
3: конечно,
2: техника
3: безусловно
2: тоже может ошибиться, почему
3: есть,
2: нет, да?
3: Да, есть одно «но», я вот перебил, а что, когда выходит, ну, использование транспортное средство, это при продаже, как это показывает практика, то да, здесь, конечно, если предоставлены все имеющиеся документы, в том числе договор купли-продажи, там, либо когда транспортное средство передается кому-то по договору, просто так, и лицо вписано в полис, подтверждает свое управление, то такие постановления отменяются, а тот, кто управлял, на самом деле привлекается к ответственности.
2: А вот таких штрафов с камер есть какая-то сезонность? Ну, не знаю, летом, например, когда классная погода, сухо, все здорово, больше, например, превышений. Или, например, зимой, когда там гололед, снегопад, фиксируется каких-то больше правонарушений, ну, скажем, там, пересечения, стоп-линии и все остальное.
3: Вы знаете, у камер, конечно, нет сезонности. Они стоят на страже у нас круглый год, 24 часа в сутки, без выходных. Ну, конечно же, количество зафиксированных или фиксированных правонарушений возрастает в летний период, особенно когда люди с Ханты-Мансийского округа начинают передвигаться зонам отдыха, к зонам проведения отпусков. Вот этот поток, который начнется, и он уже начался с конца мая, и будет он более-менее ослаблять только к сентябрю месяцу первый, когда будут возвращаться с детьми, чтобы для их направления в школу, да, с 1 сентября. Ну и следующий поток – это уже к концу сентября. Зимой снижается, потому что, ну, как правило, ну, кто, осознавая всю опасность, кто поедет по скользкой дороге быстро. Угу. Или в низкую погоду автомобиль сам по себе не разгонится.
2: Ну да,
3: так.
2: Да.
3: Вот. Поэтому люди как-то все, водители, граждане наши, вот, участники дорожного движения, они все равно начинают соблюдать. Они уже не надеются на педаль тормоза, что они на нее нажмут, и тут же остановится, как в летний период. Поэтому, конечно же, зимой, с учетом всех критериев и погодных условий.
2: Давайте немного про номера, что ли, да? Квадратных номеров стало сейчас у нас в округе большое количество в связи с тем, что автомобили такие заехали к нам в округ. И немного о тех, кто пытается спрятаться, да, от камер, ну, спрятаться в кавычках, да, те, кто там подложными номерами пользуются или вдруг номера какие-то закрывают каким-то образом. Как вот все-таки госавтоинспекция вычисляет таких хитрецов и насколько четко видны квадратные номера?
3: Ну, сразу по квадратным номерам, да, это они предусмотрены определенным ГОСТом. Современные камеры фото-видеофиксации, ну, не только распознают квадратные, они точно распознают всякие перевернутые номера. Вот, номера установлены наоборот. То есть, ну, разработчики комплексов, они предоставляют сейчас на рынок такие новинки, оснащенные и нейросетью, и искусственными интеллектами, которые даже позволяют распознать скрытые видоизмененные номера.
2: Ого!
3: Такие уже комплексы у нас в настоящее время уже применяются на территории Российской Федерации.
2: То есть нет смысла прятаться? То есть что вы там придумаете, уже все, кто разработчики, уже придумали, да, как с этим бороться?
3: Да, я даже скажу, чтобы на будущее автовладельцы понимали, что за вот эти хитрости с подложными видоизмененными номерами, да, они дают такие последствия, как лишение права управления сроком от года до полутора лет. Вот. Ну и вот сразу, вот на территории у нас России создан единый сервис «Паутина», да, который позволяет передавать, накапливать, анализировать полученную информацию о проходящем транспорте и его маршруте. Ну, вот представляете, да, «Паутина» — это электронная карта с камерами фото-видеофиксации, их у нас там 748. И каждая камера фиксирует любой проезд транспортного средства, любой автомобиль, в том числе и с подложным номером, с видоизмененным. Вот. И такие карты со звуковыми сигналами, они размещены в каждой дежурной части муниципального образования. Ну, сотрудник, видя, слыша сигнал, что на его территории появилась такая машина, он, конечно же, незамедлительно передает наружным нарядам, ДПС, ППС. Они задерживают, привлекают к ответственности. Человек не уходит от ответственности.
2: То есть, получается, очень быстро система теперь работает, и никаким образом, чтобы они не придумывали, а скрыться вообще не получится.
3: Нет. Нет, как показывает практика, все-таки 95% этих транспортных средств задерживаются в первые сутки, когда они даже выезжают.
2: Я хочу сказать, что это отличные новости, потому что чем больше будет таких комплексов, тем меньше будет тех, кто пытается обмануть госавтоинспекцию. Мы говорили сегодня про информатизацию госавтоинспекции. В гостях сегодня был заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Евгений Буцилин. Евгений, спасибо, до свидания.
3: Всего хорошего, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
12: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
12: 170 рублей за одну розу?
13: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
17: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
16: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Местное время 19 часов. Главное окружное радио. 19 часов. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
12: Национальные проекты России.
13: 0+. Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
14: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север. В Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе.

0: история.
1: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены, все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышье. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска, пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 1937 года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 1938 году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробно

0: Мне разобраться в судьбе Платона Глупарева сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что ж, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
2: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Убертышском севере, со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
0: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
2: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительного батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего. А когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда. Это большевистская пропаганда «Долой войну». Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую, как еще в 14 году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии. Разброты и шатания, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
0: Ну, мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Убертышскому
2: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Обской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
0: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
2: Это очень больная рана.
0: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
2: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом за установление советской власти. То были есть красными партизанами.
0: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
2: Да, многие. Многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови. Это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию. Жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую не проливали еще буквально 1,5-2 года тому назад свою кровь.
0: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
2: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе, уже предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Оби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это я когда прочитал вот этот текст.
0: Я даже боюсь спросить у вас, а как жестоко наказываться?
2: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
0: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно беспрекрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко.
2: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах, на самом деле, эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
0: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
2: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 23-м году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Но на самом деле красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
0: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
2: Это, чтобы это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население? Показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
0: И поэтому его расстреляли.
2: Вот, несколько другое.
0: Вот давайте поговорим об этом.
2: Вот, дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оргтреста Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север, он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой, работал на Рейх в середине 30-х годов.
0: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
2: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, а это же, это на самом деле, это не было бы, было бы что-то смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы вам, с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 1937 году, попал в тюрьму и... наш герой.
0: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
2: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
0: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про золотую бабу, да, заменилась другой историей про клад.
2: Это из той же, знаете, это одного поля ягода, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили за целью, значит, усмирение местного населения, значит, уничтожение органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
0: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
2: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
0: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
2: Да.
0: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
2: Он не оговорил никого.
0: Оговаривать, да.
2: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
0: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
2: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть...
0: То, что он не оговорил своего учить...
2: То, да, что он не оговорил никого.
0: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
2: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный ленинец, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Куча документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
0: Знаете,
2: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Углановым привело к тому, что человек пострадал.
0: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
2: А революция, да, всегда пожирает своих, своих детей, своих людей.
0: Да.
2: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
0: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
2: Вот, я не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
0: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
2: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
0: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника Платону Ильичу. Да,
2: старожилы, да, города Ханты-Мансийска
0: знают, если я не ошибаюсь, что это 60-е годы, возможно.
2: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
0: да,
2: массивная такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
0: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто такой.
2: Что, много было влюбленных, много целующихся?
0: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названная его именем?
2: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопаревых.
0: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
2: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Убертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
0: Эту ответственность мы с него не снимаем.
2: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского Севера, нашего Северного Обертыщья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть. И, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском Севере.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио Югра.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Скапа-дабаду, пи-ди-ди-бам, дю-ди-ю-дабам,

0: Реклама. Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио Югра.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра».